У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
1: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь первопроходцем Тобольского Севера Александром Александровичем Дуниным-Гаркавичем.
1: Это твоя история.
2: В конце 19-го, начале 20-го веков огромные просторы Тобольской губернии оставались терра инкогнита, белым пятном на карте России. Тебе доверили лесничество, а оно здесь включало Березовские, Сургутские и Самаровские уезды. Занимало 68% территории губернии, превышая площадь многих европейских государств. И до твоего прихода эти земли были практически не изучены. Твое пятилетнее странствие зимой и летом стало настоящим подвигом. У тебя за плечами опыт военных походов, работа в лесоустроительных партиях и таксация лесов в центральных губерниях. И на севере тебе пришлось столкнуться с новыми суровыми испытаниями. Бассейн реки Вах был и остается одним из самых труднодоступных мест. В конце 19 века интерес к региону был огромен, но непроходимая тайга, болота и отсутствие дорог делали его почти недоступным. Только ты сумел проложить путь сквозь эти преграды. В 1898-99 годах ты совершил 3 экспедиции. Их результаты легли на стол губернатора и губернского управления. Журналисты окрестили эти доклады «открытием Тобольской Америки». К твоим материалам прилагались карты, составленные тобой вручную, без специальных инструментов, по визуальным наблюдениям. Но не все встретили твой труд с восторгом. Золотопромышленник и исследователь Николай Латкин назвал твою работу несерьезным исследованием, хотя отметил ее полезность. Однако уже в 1903 году ты приглашен в Императорское русское географическое общество. Ты стоишь перед аудиторией и рассказываешь о Тобольском Севере. Свое выступление сопровождаешь фотографиями и картами. Это произвело впечатление даже на столичные газеты. Правительственный вестник отмечал, что Тобольский Север был известен меньше, чем некоторые районы Африки, и условия для исследования там были крайне тяжелыми. За этими весьма точными и красивыми эпитетами стоит твоя колоссальная работа. В 1904 году твоя карта Тобольской губернии была удостоена медали имени Пржевальского. Комиссия по присуждению наград признала твою работу уникальной. Она опиралась на все существующие картографические материалы и была дополнена твоими собственными маршрутами протяженностью 26 500 верст. Это более 28 000 километров. Порой ты сам не веришь, как смог такое проделать. В начале 20 века перед регионом стояла еще одна сложная задача – организация регулярных рейсов пароходов по Оби и Иртышу. Условия судоходства были крайне сложными. Отсутствие точных карт, извилистые фарватеры, подводные мели и обилие опасных участков делали плавание крайне затруднительным. В 1903, 1906 и 1907 годах ты лично исследовал низовья Оби. Твои работы заложили основу для создания локаций и карт, без которых дальнейшее освоение региона было бы невозможно. Твои экспедиции 1909 года были невероятно сложными. 29 августа вы вышли из Тобольска, но погода на севере усложнила задачу. 20 дней ушло на путь до Абдорской обратно. Вас задержали штормы, туманы, поломки и мель. Из 10 дней в низовьях Оби только 2 оказались благоприятными для замеров. Температура воздуха колебалась от плюс 17 до минусовых градусов, а воды от плюс 13 до плюс 1. Несмотря на все трудности, тебе удалось провести промеры фарватеров в Хаманельской, Надымской и других протоках. Твой труд не остался незамеченным. Управляющий госимуществами Тобольской губернии и тобольский губернатор ходатайствовали о твоем награждении и повышении. Последняя экспедиция 1909 года стала завершающим аккордом твоего многолетнего служения науке. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, ты пример мужества, настойчивости и преданности делу. Ты не просто открыл неизведанные земли, ты дал им голос. Твои карты, доклады, экспедиции стали тем мостом, который связал суровый север с центром России. Ты доказал, что даже в эпоху пара и телеграфа настоящее открытие требует не только смелости, но и терпения, упорства и любви к своему делу. Твои маршруты стали основой для строительства новых селений, прокладки торговых путей и развития судоходства. Ты подарил миру не только карты, но и понимание того, что каждый уголок России достоин изучения. Прошло более 100 лет после твоих экспедиций. В эпоху спутников и нейросетей твои карты, твои рукописные пометки, материалы из экспедиции лежат в архивах, как немые свидетельства того, что Север когда-то был другим, неведомым, диким, требующим человеческой смелости. Ну что же, слушатель, положи компас и записную книжку. Теперь ты путник 21 века. И если твой смартфон в лесу покажет нет связи, вспомни. 100 лет назад здесь не было ни связи, ни карт, ни даже уверенности, что ты вернешься. Зато была вера в себя. И именно она проложила тот путь, по которому сегодня шагает целый мир. Более подробно о жизни и достижениях Александра Дунина-Гаркавича я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Имя Александра Александровича теперь так прочно связано с Югрой, но местным он не был. Откуда он родом? Несколько слов про его период жизни до Тобольского севера.
3: А вот вы знаете, этот вот человек, судьба Александра Александровича Дунина-Гаркавича, это лишний пример того, как на изучение нашего края, богатого, интересного во всех отношениях, идут люди, изначально не жившие в этих местах. Это вот один из тех примеров, когда люди приезжают на Тобольский север, остаются здесь и считают его второй родиной. И опять же, это прямой упрек нам, потомкам этого человека, как мы транжирим память о первопроходцах, о первоиспытателях, исследователях нашей родной земли.
2: Мы мало о них говорим.
3: Да, мы говорим, но недостаточно говорим. И слава Богу, что мы говорим.
2: Что мы с вами говорим об этом, да.
3: Вот, что касается Александра Дунина-Гаркавича, на самом деле, не мог он предполагать, что судьба его забросит на Тобольский север. Ведь его рождение и первые годы жизни прошли далеко от здешних мест, на западных границах Российской империи. Родился он 10 апреля 1854 года в местечке Рожаны Гродненской губернии. Это территория Западной Белоруссии. Недавно сравнительно территория вошла в состав Российской империи. Семья Дунина-Гаркавичей принадлежала к мелкопоместному шляхетству, дворянству польскому. Угу. Вот. И, в общем, на первом родным языком Александра Александровича Дунина-Гаркавича был польский язык. И само собой разумеется, что отсутствие языковой практики и недостаточное владение русским языком могло бы сказаться на его карьере в будущем. Но, получив блестящее домашнее воспитание, домашнее образование, маленький Саша родителями был отдан в Гродненскую классическую гимназию, где обучение шло на русском языке. Вот как ни крути, много можно сказать о том, что это была русификация насильственная или что-то еще. Любят у нас поговорить на эти вот подводные национальные камушки, да, национальной политики и того времени, и более поздних времен. Но я считаю, что владение государственным языком, русским языком на тот момент, государственный русский язык, оно дало шанс и юному Саше, и многим его сверстникам сделать карьеру в Российской империи. Даже выходцам из чужеродного культурно-шляхетского окружения. Вот. Закончил он гимназию, проучился там он 3 года. В Лисинское среднее профессиональное училище поступил. И получил там специальность техника лесовода и лесного кондуктора. Но лесной кондуктор – это, по сути дела, лесной учетчик, лесной смотритель. Что вот достаточно такая приличная должность. Вообще, с малых лет, а места в Гродненской губернии очень красивые, такие романтичные, будем так говорить.
2: Да? Живописные, романтичные.
3: Живописные. Угу. Саша с детства полюбил природу. И вот, в конце концов, тот выбор будущей специальности, связанный с природой, связанный с лесом, он был отнюдь не случайен. А вообще, за свою жизнь он был свидетелем огромного количества судьбоносных событий. Это 6 войн, которые вела Российская империя.
2: Он участвовал в каких?
3: Он участвовал только лишь в войне на Балканах, русско-турецкая война 1877-78 годов. Но, согласитесь, общество было пропитано просто-напросто вот этими внешнеполитическими событиями. Ни одна война, которую вела Российская империя, она не могла пройти мимо отдельного человека.
2: Вы сказали только лишь, но я хочу сказать, что вот там он получил колоссальный опыт, который помог ему.
3: Во-первых, колоссальный опыт. Он пошел на войну как добровольцем. Добровольцем, значит. Хотя к этому времени, в 1875 году, он поступил на службу в лейб-гвардии гренадерской его императорского величества, государя-императора Александра II полк. Вот. Он пошел на службу, значит. И действительная служба, так бы сказать, по призыву. Понимаете? По призыву. Но здесь мы должны уточнить. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, то многие из этого гренадерского полка по разным причинам отказались идти на Балканы. Вот был такой момент, достаточно такой, может быть, накладывающий пятно на историю этого полка. Все-таки императорский полк, либо гвардейский, значит. И те, кто ушел, не пошел на Балканы, значит, те вынуждены были уйти или в другие полки, или вообще покончить с армейской службой. Саша изъявил желание пойти добровольцем. Александр Александрович, не будем уж фамильярничать, да? Пошел добровольцем, быстро заслужил авторитет и среди товарищей, и среди командиров, закончил службу унтер-офицером достаточно прилично и получил медаль за храбрость. Получил медаль за храбрость, об этом, в общем-то, вот этот факт очень много.
2: Но говорит. Мы не знаем, какой подвиг он совершил.
3: Мы не знаем, какой он совершил подвиг, но в те времена орденами и медалями государство не разбрасывалось. Чтобы заработать медаль, нужно было на самом деле что-то совершить экстраординарное, это свой личный подвиг сделать, понимаете? Вот. И наверняка совершил какой-то поступок, который произвел впечатление и на командование, вот, которое представило его к этой медали. Потому что каждая награда, каждая медаль – это еще и денежное содержание.
2: Он проделал здесь у нас колоссальную работу, невероятно тяжелую работу. Дайте описание этой его работы в экспедициях. Знаете, с чем я хотела бы сравнить? Вот иногда какие-то вещи нужно на пальцах рассказать и объяснить, потому что, ну да, вот ходил в экспедициях. Знаете, один студент спросил у лектора, а в чем подвиг Гагарина? И лектор ему объяснил, что, ну, представляешь, построили агрегат из 9-этажку, наполнили до отказа горючим, посадили туда, там, наверх Юрия Алексеевича, отправили его, подожгли, да, отправили в космос. Когда на пальцах, тогда понятно. Александр Александрович Дунин-Гаркавич, он что сделал конкретно? Он каждую кочку обошел у нас...
3: Образно выражаясь, да.
2: В лесах, которые, извините, пол Европы могут занимать.
3: Во-первых, Самарское лесничество.
2: Каждую речку описал.
3: Самарское лесничество, прошу прощения, оговорка. Самарское лесничество на самом деле было крупнейшим лесничеством в Российской империи. Которое, вот вы сказали в своем вступительном рассказе, занимало площадь нескольких европейских государств. Мы сейчас-то говорим, что наш округ может вместить в себя территорию нескольких европейских государств, да? Вот. А в то время вот Самаровское лесничество, Казалось бы, где Самарова? Вот, и здесь сидит человек, который является лесничим, самаровское лесничество. Ну, сиди, бумаги перебирай, да? Но не сидел человек на месте, потому что эта территория на самом деле была и остается во многом терра инкогнита. Многие загадки еще не разгадали этой территории, наших лесов, наших рек, наших озер. Вот. И когда он в 1890 году приехал в Самарово, он понял, что здесь его ожидает, как говорится, работа несопоставимая с тем, чем он занимался до того времени. А он ведь работал еще и в центральных областях. И вот с чего начинает этот человек. Это не просто лесничий, это ученый-исследователь. Я просто-напросто на первом плане ставлю слово ученый. Ученый-исследователь. Чем он занимается? Он начинает скрупулезно собирать, изучать, систематизировать, регламентировать все, что до него было сделано предшественниками, путешественниками, исследователями разных времен, эпох, систематизировать знания о веренном ему лесе.
2: В общем, занимался архивами.
3: Занимался так? Архивами. Вот сугубо такая системная работа. Потому что ему нужно было, как человеку пытливому, понять, в каком направлении двигаться дальше.
2: И он стал двигаться куда-то.
3: И он стал двигаться. И вот он с 1890 по 1897 год, он занимается систематизацией архивов. Занимается в Тобольском губернском музее. Занимается в архивах там разных ведомств. И работа вот за эти 7 лет была до такой степени проделана колоссальная, когда в 1895 году в Кургане проходила сельскохозяйственная выставка, и результаты работы Дунина Гаркевича были представлены на этой выставке. А это не просто, как говорится, статистические отчеты. Это документ, который давал описание перспектив, что дает Тобольский лес, что дает вот эта природа, может дать России. И представьте себе, вот на этой выставке, на сельскохозяйственной, Тобольский север был представлен как наиболее перспективный для изучения и освоения регион России. И вот эта вот работа заслужила большую серебряную медаль Курганской сельскохозяйственной выставки. Затем в 1896 году он отправляется в Сургутский уезд. Он не сидит на месте, он мотается из уезда в уезд, из поселения в поселение. Вот. Проводит перепись в рамках всероссийской переписи. Он проводит перепись инородцев в Сургутском уезде. Не просто статистика гольная, сколько всего населения, сколько женщин, детей. Он описывает этнографию, он описывает хозяйство, он описывает условия жизни, описание жилища. Это такой богатейший материал он насобирал.
2: Дмитрий Васильевич, я журналист, я сейчас веду проект, да, по истории. Вы историк. Все материалы, которые мы с вами берем, начинаем изучать, так или иначе ниточка приводит к Дунину Гаркевичу. Да, мы его все время цитируем. Мы на него все время полагаемся. Всегда его обращаем.
3: Я немного забегу вперед. Вот эта вот книга, которая, слава богу,
2: у вас в руках, Тобольский север,
3: она
2: книга.
3: Она была переиздана уже в наше время, а появилась в начале 20 века вот Тобольский север. Вот этот том 3 у меня в руках, этнографический очерк местных инородцев, вот как раз вот о чем мы с вами говорим только что. Это основополагающий труд, с которого каждому исследователю нашей территории нужно начинать знакомство с Югрой. Потому что многое из того, о чем писал в конце 19-го, начале 20 века Дунин Гаркевич, оно не потеряло своей актуальности в наше время, в веке 21-м. 100 с лишним лет спустя.
2: Давайте вот о чем поговорим. Он изучает заповедники. Он это делал один? Грубо говоря, он один, что ли, путешествовал? Он это в составе какой-то экспедиции? Чем он был оснащен?
3: Понимаете, в чем дело. Во-первых, как часто бывает, на него первоначально смотрели как на чудака. Ну, хочешь, как говорится, ты ездишь в командировке, ты ездишь, значит, по территории веренного тебе лесничества, У тебя есть должностные обязанности? Вот самое главное, чтобы ты выполнял свои должностные обязанности. Вот, остальное время, если оно у тебя есть, чем ты занимаешься, это твой побочный труд. Как часто бывает...
2: Звучит так, как будто бы он мог этого и не делать.
3: Да, да. Вот это человек, который был одержимым, в хорошем смысле этого слова, идеей доказать, что Тобольский Север, терра инкогнито для не только обывателя, но и для государственных структур, территория, которая очень перспективная, а самое главное, он не стремился к личной славе. Это был человек государственного мышления в лучшем смысле этого слова. И вот представьте себе, вот когда с 1890 по 1897 год он, наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей, как главного лесничества, Самаровского лесничества, ездит по территории, он собирает попутно вот этот вот богатейший описательный, статистический, этнографический материал, работает, как я уже сказал, над систематизацией ранних исследований. Он, в конце концов, в результате-то не просто получает вот эту вот медаль Курганской выставки, не только, значит, дает блестящее описание состояния жизни инородцев в Сургутском уезде, когда занимается как уполномоченный по проведению переписи населения в Сургутском уезде, он приходит к выводу о необходимости системного исследования, системного комплексного изучения Севера как перспективнейшей территории Российской империи. И вот если разбить его жизнь и деятельность на Тобольском Севере на три периода, вот первый период с 1890 по 1897 год, это как раз, вот, по сути дела, подготовительная работа. Он только вникал в эту территорию. Он был поражен богатством этой территории, был поражен тем несоответствием состояния Тобольского Севера от реальности, от несоответствием тому, чем мог бы быть Тобольский Север, если бы к нему было приковано внимание надлежащее, понимаете? И вот в 1898 году начинается новый этап, он уже получает добро сверху, ну и, соответственно, через там различные бумажные тяжбы и так далее и тому подобное, у нас, как обычно, все делается с неохотцей, с недоверием и так далее и тому подобное. Вот с 1898 года и, по сути дела, до революции 1917 года это комплексное изучение Тобольского Севера, которое вылилось, в конце концов, вот три тома вот этой книги «Тобольский Север».
2: Дмитрий Васильевич, он был один, он всем этим один занимался?
3: Первоначально, по сути дела, это была личная инициатива.
2: Какая помощь, какая поддержка?
3: Через договоренности. Вот если
2: он говорить... где-то пешком идет, где-то лодкой плывет.
3: Конечно.
2: Где-то и на оленях едет.
3: Да. То есть договаривался с местными жителями. Это был человек, который умел с людьми разговаривать. Где-то, как говорится, платил свои деньги. Потому что, еще раз говорю, что на первых порах его вот эта вот заинтересованность поначалу не вызывало ни у кого такого внимания. Ну, занимается, лишь бы, как говорится, выполнял свои служебные обязанности. А когда вот уже полностью с бумагой на руках, с цифрами, с расчетами, с описанием, он стал стучаться в высокие кабинеты и доказал, что Север достоин того, чтобы его изучали. И причем, смотрите, все экспедиции, которые раньше организовывались на Тобольский Север, будь то это экспедиции, которые организовывались Академией наук, Российским императорским географическим обществом, экспедиции, которые проводились сведомо российских властей иностранными путешественниками, да, они носили такой достаточно узкий характер, описательный. Природа, состояние остяков, агулов, самоедов, да? Ну, такой, не было такого комплексного изучения. По сути дела, Дунин-Гаркевич стал первым в этом плане. И первым, вот что меня поразило, когда я стал знакомиться с жизнью этого человека, с его трудами, наверное, первый исследователь Тобольского Севера, который стал настаивать в том, что Север – это единое целое, которая требует детального, системного, скрупулезного изучения природы, общества, людей, которые проживают в условиях этой природы, и, самое главное, отдельного человека, как части природы и части общества. Вот то, что Дунин Гаркевич впервые стал обращать внимание на человека отдельного, человека отдельного, это его выделяет из плеяды всех, кто занимался Тобольским севером до него.
2: Ему помогал губернатор Николай Львович Гандати. Я правильно сказала фамилию?
3: Да,
2: ударение?
3: Да,
2: Гандати.
3: Гандати.
2: Он сотрудничал со всевозможными обществами, до каких мог дотянуться. Команды парохода «Тобольск», добровольные помощники из числа местного населения, то есть...
3: Это как раз второй этап с 1898 по 1917 год. Вот я говорю, что второй этап его жизни, когда он конкретно занимается уже комплексным изучением.
2: Да, он был известен населению, не знаю, может быть, в газетах о нем писали, и поэтому люди тянулись помогать. Либо он сам как-то пробивался.
3: По-разному.
2: Но он был популярен при жизни?
3: Ну, он был достаточно известен,
2: да?
3: Да, потому что молва о странном лесничем... шла впереди его, значит. И когда он приезжал в какое-то селение, значит, по-разному люди относились, но он умел к себе располагать людей. Он был порядочным человеком.
2: Да.
3: Порядочным человеком. Угу. А северяне – это такой народ, который долго присматривается и кого-то отвергает, а кому-то, как говорится, всю душу и зальют.
2: Дмитрий Васильевич, я уже просто к середине нашего рассказа, уже ближе к финалу даже, поняла, что я уже просто, наверное, хочу влюбиться в этого человека, потому что, правда, ветеран войны с орденами, ученый, тяжелую работу провел, исследование, такие достижения имеет, интеллигентный, на фотографии.
3: Сердце свободное.
2: Интеллигентнейший человек, в красивой форме. Ну, правда, черно-белая фотография, но там, если представить, еще золотые пуговицы.
3: Золотые пуговицы.
2: Но еще и порядочный. Ну,
3: порядочный,
2: вообще.
3: Да.
2: Давайте поговорим про личную жизнь, как она у него складывалась. Я понимаю, что он персонаж для семейной жизни очень сложный, он где-то все время ходит.
3: Он сложный раз, и, к сожалению, мы ничего не можем сказать о его личной жизни. Точно известно, что семьи у него не было, потомков он не оставил после себя. К сожалению, почему-то сказал,
2: это мы просто,
3: его было свободно.
2: Мы просто разошлись с ним в эпохах, елки-палки,
3: да.
2: Блин. Муж, закрой уши.
3: Вот, а так, извините, на самом деле партия была выгодна для многих девиц, потому что за свои труды он получил чин действительно статского советника, к нему могли обращаться ваше высокопревосходительство, потомственное дворянство. Много потеряли.
2: Да, ну я, наверное, схожу к памятнику, вздохну. Вздохну и пойду дальше.
3: От несостоявшейся.
2: Да, от несостоявшейся, да.
3: На самом деле, и вот смотрите, когда он уже стал достаточно известен своими исследованиями, когда он, правильно вы говорите, что он стал стучаться во все двери и общественных организаций, и государственных структур, был отмечен высоким титулом, отношение к нему со стороны властей изменилось. Вот я все-таки мечтаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами о губернаторе Гандати сделаем
2: обязательно.
3: Вот, потому что это была личность тоже достаточно интересная, в какой-то степени трагичная и экстраординарная.
2: Как он скончался? Насколько я знаю, за письменным столом?
3: Он скончался за письменным столом. И вот надо отдать должное людям, которые были облачены всеми полномочиями со стороны советской власти, а любой журнал в середине 20-х годов, это, по сути дела, партийный журнал, да, идеологический журнал, и пропустить какую-то антисоветскую крамолу там, или поставить под вопрос лояльность человека, о котором пишут к советской власти, было чревато для редакции. Ну вот, был опубликован в одном из журналов «Некролог», в котором, по сути дела, были прописаны слова, под которыми под каждым из этих слов я готов подписаться. «В лице Дунина Гаркевича Тобольский Север получил своего неутомимого исследователя, отдавшего все свои силы, все здоровье, все знания на изучение этого обширного края, который нес в себе колоссальные природные богатства. После смерти уже от новой власти Александр Александрович заслужил признание, которого зачастую ему не хватало вот последние 10 лет его жизни».
2: Ну, мы с вами сегодня познакомили, если кто-то не знал, слушатели, с этим человеком. Я напомню, мы говорили об исследователе Тобольского севера Александре Дунине Гаркавиче. Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Лепчук и Рената Гасанова. До встречи.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.

0: Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
2: 12+. Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
4: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
0: Радио.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Много ли вы знаете семейных пар, которые живут вместе очень долго и при этом счастливы? Почему одни пары проходят через десятилетия, сохраняя доверие и привязанность, создают крепкую эмоциональную связь, а другие остаются после первых же серьезных испытаний? Сегодня я и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, будем говорить о долгосрочных семейных отношениях. Ключевой вопрос, который меня интересует, на чем они строятся. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: А давайте поговорим о сроках. Какие отношения считаются долгими? Я не знаю, может, это 3 года уже считается прям срок для семейной жизни. 7, 8, 15, 25, 50.
3: Знаете, очень любопытная история. Когда я готовилась к нашему эфиру, я провела опрос среди разных участников групп наших гештальтистских.
2: Так.
3: Такая интересная тема возникла. Чем моложе человек, отвечающий на мои вопросы, тем короче срок. Ну, например, самый короткий срок — это был год.
2: Оп. И это долгосрочные отношения.
3: Это долгосрочные отношения.
2: Молодого человека.
3: Для молодого человека 22 лет. И мне было очень удивительно. Хотя, вспоминая себя в 22 года, наверное, целый год это уже было долго и много. И такая градация выстроилась, когда я анализировала ответы, чем старше человек, то есть до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет, то увеличился срок представления долготы отношений. Долго для меня, например, это 10, 20, 30 лет, но это если говорить про календарь. А если говорить про опыт, это скорее те пары, которые прожили не один, не два и не три кризиса. Это те отношения, которые наполнены смыслами и преодолением каких-то препятствий.
2: Вот мы тоже будем об этом говорить, о смыслах и о преодолениях, о мотивации будем говорить. Но вот что меня интересует. Я часто вглядывалась очень таким любопытствующим взором в те пары, которые живут вместе, и в те пары, которые расставались часто, склонны к расставаниям, да? Правда ли, что не все люди способны на долгосрочные отношения? Потому что лично мое мнение, что не все это могут.
3: И да, и нет. На самом деле способность выстраивать долгосрочные отношения – это навык, который формируется в детском возрасте, в родительской семье. И это не врожденный талант. Это то, что мы приобретаем с опытом нашей жизни. Так вот, отвечая на вопрос, способны или нет, скорее, да, способны. Но у некоторых просто не было возможности обрести этот навык. И его можно формировать, кстати, не только в детском возрасте, но и во взрослом.
2: Но это надо какое-то усилие приложить, видимо.
3: Конечно. Но для меня, в принципе, жизнь — это усилие, это интерес, это развитие. Но это точно процесс.
2: А вы сказали, что можно какие-то усилия приложить для того, чтобы выработать в себе, научить себя жить в долгосрочных отношениях. Несколько слов об этом.
3: Что такое долгосрочные отношения? Это отношения, как мы уже раньше сказали, длящиеся по времени и прожитые несколько кризисов. Так вот, неспособность удерживаться в долгосрочных отношениях – это неспособность выдерживать фрустрацию. Там, где становится в отношениях скучно, там, где становится как-то злостно на партнера.
2: А в общем, там, где какие-то сложные, где-то неприятные чувства.
3: Да. В них сложно оставаться.
2: Уметь с ними справляться.
3: Уметь их, во-первых, признавать, во-вторых, озвучить. Слушай, я сейчас злюсь на то, как ты сделал или сделала. Но это не значит, что я с тобой расстаюсь, я по-прежнему тебя выбираю. Вот это этап для выработки навыка долгосрочных отношений.
2: А как вы думаете, на чем строятся долгосрочные отношения?
3: Ну вот хочется сказать, на семейной этике.
2: Это так глубоко сейчас?
3: Это договоренность о взаимодействии. Ну вот это не общие интересы. Это не там, мне с тобой хорошо или мне с тобой плохо. Это больше, это глубже. Вот если мы говорим про близость, это такая чувственная глубина, где я могу быть разной.
2: Ох, чувственная глубина, где я могу быть разной. Круто сказали вы сейчас.
3: И такое возможно только в безопасности. А для этого нужен опыт совместной жизни, совместных каких-то решений, поступков или промашек каких-то, возможно.
2: Но здесь как будто такая внутренняя свобода, которая может привести к каким-то и болезненным ситуациям. Я настолько чувственная и глубока, что я могу себе позволить какие-то такие вещи, которые могут ударить по партнеру. Но ведь это же мой эмоциональный мир, да? Я могу с какой-то точки зрения эгоизма на это смотреть. Я так чувствую. Но это может принести боль второму человеку.
3: Ну, если говорить о том, что я заранее знаю, что это принесет боль моему партнеру, то тут вопрос, для чего вы это делаете? Да, отомстить за что-то или как-то? А если это происходит неосознанно раз, два, то это прекрасный повод поговорить. Слушай, а когда ты вот так делаешь, мне очень больно, но мы можем с тобой как-то договориться, ну, по-другому проживать твое эмоциональное состояние? Или это точно повод поговорить?
2: Давайте от внутреннего сейчас... Повернем к внешнему. Мы живем в эпоху размытых традиций. Союз мужчины и женщины когда-то сдерживала религия. Скрепляла осуждение общества. Пристальное внимание партии. Теперь этого нет, и мы наблюдаем переход от предписанного брака к договорному. Но договоренности, как я теперь уже понимаю, это не панацея. Вот сегодня мы договорились, а завтра, например, партнер может отменить, да, договоренность, либо в жизни столько разных ситуаций, что по всем ситуациям не договоришься. А если это не панацея, то есть ли сегодня что-то стабильно сдерживающее семью?
3: Конечно.
2: Что?
3: Договоренность разрешать конфликты. Там, где договор больше не работает и возникает ситуация передоговориться, то хорошо бы на первоначальном этапе договориться, как мы с тобой будем договариваться. Как мы с тобой вот эти прецеденты будем решать. Ну да, вот мы сегодня договорились, что, значит, не знаю, ты готовишь завтрак, я готовлю ужин. Через 2 года у нас появляется ребенок, и, ну, понятно, что эту договоренность нужно пересмотреть. И тогда вопрос, как мы это делаем? Я терплю, потом взрываюсь? Так не подходит. А как подходит? Ну вот смотри, ребенок, там, первый месяц ребенок больше спит, и я вполне себе могу приготовить завтрак, у нас с тобой спокойный ребенок, а дальше я не знаю, как будет. Слушай, ну, вполне возможно, в какое-то утро я не встану. Вот такой наперед немножечко. Вот пара держится, когда у нее есть хорошо бы прошлое, настоящее и идеально будущее, когда они умеют планировать и договариваться про будущее. Так вот, если отвечать на вопрос, что же держит, удерживает семью, это гибкая система. Это не догма, это не константа, это процесс, это трансформация. Умение адаптироваться к изменяющимся, постоянно изменяющимся условиям. Тем более в нынешнее время, где все так нестабильно.
2: Ну, это мы сейчас прям как-то описали людей таких осознанных, здоровых, которые слышат друг друга, не сваливают друг на друга упреки, конструктивно договариваются. Потому что обычно крик, эмоции разбежались, а где конструктив-то?
3: Или еще хуже – молчание.
2: Да.
3: Игнорирование.
2: Тоже,
3: Рената,
2: да.
3: Вы не представляете, сколько сейчас молодых пар, осознанных, прекрасных, договариваются, вот живут в тех более здоровых отношениях, представление о которых к нам пришло с годами или с опытом.
2: А я тут, кстати, недавно... Мы, значит, сидим с мужем в парке на скамейке, и рядом скамеечка занята молодой парой. Они молодые. У них двойня. И они, видимо, и не выспались. Это была первая половина дня. И такая ругань, у нее столько к нему претензий, у него столько к ней гнева, нецензурная брань, друг на друга. Мы это все слышим. В итоге они ругаются, он уходит, у них там, видимо, машина, и я думаю, ну все. Накал страстей был настолько, что, видимо, он пошел, уходит. И она остается с двумя этими малышами, которых он как-то так неправильно укрыл или что там произошло, я не знаю. А он возвращается с пеленкой. И я говорю, может, представляешь, вот, да? Казалось бы, в пух и прах они разругались, но они конструктивно действуют. Они...
3: Выходят из конфликта.
2: Выходят из конфликта действиями. Да, у них эмоции, это нормально. Да, а у них вот такая лексика, это их норма. Но они продолжают, как левая и правая рука, действовать. У них 2 малыша. Они оба устали. Мне хотелось повернуться и сказать, ребята, красавчики, держитесь как-то там. Я с вами морально готова вас поддержать. Ну, вот если они сейчас меня услышат, и такие пары услышат, ребята, вы давайте там как-то...
3: Мы вами впечатляемся.
2: Вы нас вдохновляете, держитесь. И я всей душой за таких ребят, которые, как бы, что бы там ни происходило, но... Он встает и идет за пеленкой.
3: И это вот то, как раз-таки, о чем я и говорила, правда? Да, ну, да. Несмотря на то, что и скандалы, крики, и даже нецензурная брань, угу. Но про это вы рассказываете с улыбкой, и, ну, я тоже сижу, улыбаюсь, угу. Пока слушаю, да? Это правда то, что вызывает, ну, у меня точно восхищение. Наш опыт – это уходить из деструктивных отношений, угу. И, в принципе, конфликт – это для, ну, моего поколения точно восприятие деструкции. Вот. А следующее поколение, поколение наших детей, браво им вообще просто, я восхищаюсь их способностью и стремлением осознавать, менять, привносить что-то новое и выходить из конфликтов, и не бояться конфликтовать.
2: Поговорим про сдерживающий фактор, продолжим, да, говорить. Дети могут быть сегодня сдерживающим фактором? Вот посмотрев на этих ребят, у которых двойня родилась, дети могут скреплять?
3: Непростой вопрос. Вот скреплять...
2: Угу. Удерживать.
3: Вот удерживать скорее. Скреплять – это все-таки для меня про здоровые отношения. Удерживать – это нездоровые, и, к сожалению, ну, не хочется это признавать, но это так, это имеет место быть в современных реалиях. Когда ребенок для семьи. Не ребенок в семье, а ребенок для семьи. Часто ребенок может быть элементом манипуляции в семье. И чем ответственнее один из родителей, тем дольше эти отношения сохраняются. Но как только ребенок вырастает и вылетает из гнезда, эти отношения рушатся.
2: То есть, ну, на какой-то период еще и сдержит, соединит, но ненадолго.
3: На какой-то период сдержит, скорее, на какой-то период продлит дискомфортные отношения.
2: Угу. Что нам дают крепкие долгосрочные отношения? Вот долгая семейная жизнь, что нам дает?
3: Развитие. Развитие, возможность получать отдых и безопасность. Вот что помогает? Помогает быть разным, помогает развиваться независимо от семьи и развиваться в семье, когда у человека есть личная жизнь. Но не в том представлении, про которое, да, мы раньше шутили, а скорее жизнь, наполненная хобби, увлечениями, друзьями, не связанными с семьей. Это, безусловно, помогает укреплять и развитию долголетних отношений.
2: Мы вот, кстати, в прошлое интервью, в прошлые выходные с Еленой Зиновой говорили о развитии отношений, и мы уделили внимание именно мужскому развитию, вот, как мужчина развивается в отношениях. На мой взгляд, есть очень интересные моменты, где и я была удивлена. В общем, кому интересно, аккаунт «Радио Югра» во ВКонтакте, раздел «Подкасты», там пролистните вниз и увидите развитие отношений. Развитие, вы сказали, да, развитие личности, эмоциональную зрелость дают. Я не знаю, у нас даже, наверное, микрофлора одинаковая становится.
3: Безусловно.
2: Даже микробы одни и те.
3: На биологическом уровне мы становимся, ну, практически одинаковыми. Знаете, для меня открытие этого лета была информация о том, что вдруг ученые обнаружили, что в женщине остается ген мужа, если она от него, ну, или партнера, если она родила от него ребенка. Это то вот есть, открытие недавних дней.
2: Обалдеть. То есть то, о чем говорили нам, не знаю, учения духовные, о том, что запечатлен мужчина в женщине.
3: Это про плод и про ребенка, угу. Потому что единый кровообмен становится у женщины в организме,
2: угу.
3: А поскольку у ребенка есть ген и мамы, и папы, то, соответственно, и у женщины в кровь попадает этот ген.
2: Ого. Психотравмы подлечиваются?
3: Да.
2: Да?
3: Да, особенно когда, знаете, у нас в гештальте принято говорить, что на каждый чайничек найдет своя крышечка. И со временем они так притираются, что становятся единым целым. Мы дружим, в общем-то, травмами. Мы любим травмами. Не только интересами, но и травмами.
2: А они не могут, наоборот, усугубляться?
3: Могут.
2: Могут, да?
3: Могут. Если травмы совпадают, то скорее в этих отношениях будет больше конфликтов.
2: То есть надо какого-то травмированного искать только с другой частью, да. К примеру, ну, пример нам приведите, чтобы мы понимали, как это на практике выглядит.
3: Ну, например, травма отвержения, да, неспособность выносить конфликты.
2: Uh-huh.
3: Ну, то есть терпели, первый накал страстей, все, разбежались. Что их потом вместе заставит сблизиться, неизвестно. Но если у одного травма отвержения, а у другого, например, страх потери, то тот, у которого страх потери, он будет всячески приглашать к контакту тот, который решил после намека на конфликт, ну, вдруг отстраниться.
2: Угу.
3: Вот это скорее то, что помогает.
2: Духовное развитие. Развиваемся мы, да, в долгосрочных отношениях?
3: Для меня долгосрочные отношения – это вообще развитие. И духовное, и эмоциональное, и психологическое.
2: Качество жизни. И качество жизни, и ее продолжительность увеличивается.
3: Да, да. Я думаю, что да. Кстати, тоже недавно читала статью, где исследователи проводили, значит, статистику жизни в парах. Так вот, у мужчины жизнь увеличивается, у женщины сокращается. Парадокс.
2: Да вы что? Нам молоко за вредность. Ну это как так вообще? Что это такое происходит? Вот кто кем питается в семейной жизни. А они еще и убегают на свадьбе.
3: Несчастные, они не представляют, что теряют.
2: Когда его девушка ловит, потенциальная невеста ловит букет, они бегут. Хотя надо в другую сторону бежать. Надо к ней бежать, потому что там она, конечно, увеличит срок жизни, продолжительность жизни. Давайте поговорим про мотивацию. Ключевые вопросы. Зачем я вступаю в брак? Для чего мне семья? Зачем я ее сохраняю, если семья уже есть? Какой ответ на эти вопросы является здоровым и поможет стать настоящей опорой, настоящим смыслом, скрепляющим отношения?
3: Вот здоровый ответ на этот вопрос для того, чтобы продолжать развитие «мы». Для того, чтобы продолжать развитие себя в этом «мы». Нездоровый ответ для того, чтобы он сделал меня счастливее. Для того, чтобы она родила мне детей. И какие-то предъявления партнеру. Вот это нездоровый ответ. Здоровье – это там, где я признаю, что в этих отношениях я развиваюсь. И эти отношения я готова сохранять ради того, что мы вместе создали. И это уникально на самом деле. Больше ни с кем невозможно такое создать. Можно создать подобное, но такого точно не будет. Как и в любых отношениях, не только семейных.
2: Давайте сейчас сделаем паузу. У нас сейчас небольшая пауза. После паузы мы вернемся, поговорим. А поговорим про ипотеку. Сдерживает она, не сдерживает, укрепляет.
3: Как актуально на сегодняшний день.
2: Укрепляет или разобщает, я не знаю. И про жертвенность тоже поговорим после паузы. Напомню, с вами Рената Гасанова и психолог Ирина Рябинина.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
9: Без возрастных ограничений.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
0: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема разговора, на чем строятся долгосрочные отношения. Я обещала про ипотеку.
3: Да.
2: Иронично отношусь к фактору ипотека, но все же, может быть, она работает. Например, пара влетела в кризис, какой-нибудь нормотипичный, который заложен в развитии этой пары, обязательно они должны пройти этот кризис. Влетели в этот кризис, не разбежались, не плюнули, не бросили это все дело, остались из-за ипотеки, худо-бедно довышли из кризиса, а потом оборачиваются и понимают, что ипотека не дала возможность раньше времени соскочить. Может быть, так и есть. Может быть, это работает. Я не знаю.
3: Да, конечно, это работает. Это
2: классический, то есть ипотека работает?
3: Классический пример из жизни. Только вопрос, как она работает, да? Угу. Делает ли она эту пару счастливее? Вместе, да, а вместе и счастливы, это же про другое. На самом деле, это тот же самый экономический вопрос, что когда-то, ну, в страдавние времена помогал там удерживаться семьям и рожать много детей, потому что это дополнительные рабочие руки, то сейчас это такой трансформационный инструмент в виде ипотеки. Насущный вопрос, ну, наша базовая потребность, да, жилье, безопасность. Вот, и, конечно, остаются из-за ипотеки те пары, которые боятся денег. Отсутствие денег, решать вопросы про деньги. Ну, а вообще-то, если расставаться с наличием ипотеки, это же такой геморрой. Ну, ладно, нет детей. Но, как правило, это суды, дети, доли и все такое прочее. Угу. И думаешь, ну и черт с ним, с его носками и загулами по выходным.
2: О других вызовах. Кажется, что у современной пары больше вызовов, чем у их родителей. Ну, например, у наших родителей не было соцсетей, но сейчас появились соцсети, и, как мы видим, они подрывают близость и доверие. Они подарили семье, подарили в кавычках, семье новые формы измен. И часто именно в гаджетах обнаруживаются измены. Пандемия прошлась хорошо по семейным парам, да, пара оказалась запертой дома, эмоционально и финансово опустошалась. Война. Колоссальнейшая нагрузка на семью сегодня. Блага надо сегодня добывать, а не когда-то, когда родители могли добросовестно работать, и государство давало. Может быть, кто-то скажет, что это была инфантильная позиция, но все-таки я хочу сказать, что некая уверенность в будущем была. Пара рожала детей, зная, что будут квадратные метры, и государство позаботится. Разочарование от запретограммных идеальных образов. Это тоже есть сегодня, когда так массово и так много мужчины и женщины видят нереальную картинку. И уже вот я сейчас недавно наблюдала ролики, где женщины искренне говорят о том, что я рассталась с мужем, потому что считала, что недостойный мужчина, так как он не может мне каждый год предоставить Мальдивы или что-то, какой-то уровень благосостояния не предоставляет, значит, он не очень конкурентный, что ли, не очень мой. А потом, когда она развелась, она поняла, что потеряла хорошего человека. Тоже, наверное, какая-то инфантильная позиция, но все-таки это ведь есть, и это тоже разрушает сегодня семейные отношения. Вот такой ассортимент вызовов современной семьи, он велик, и кажется, он не собирается уменьшаться. Какая семейная система устойчива и может такое выдержать?
3: Очень хороший вопрос, на самом деле. Спасибо, Рената, за ваши вопросы. Каждый раз они меня углубляют, ну, в восприятие того, что происходит. Какая семейная пара может удержаться с гибкой семейной системой?
2: Вот о чем вы говорили, да?
3: Да, это та семейная система, которая может адаптироваться. На самом деле, про успешный успех, вот если мы говорим про пары более зрелого возраста, там 40+, там 35+, то скорее, да, они впечатляются. Они еще живут с тем советским наследием, когда априори было принято верить на слово. Да, конечно, в эпоху 90-х, так или иначе, кто поднялся? Те, кто сумел адаптироваться. Но вот это наследие семей с устойчивыми правилами «вижу-верю», оно продолжает жить в таких парах, которые, ну, достаточно длительно уже находятся в отношениях. Молодые на эту тему ржут. «Успешный успех», кавычки, и смеются. Радуюсь в очередной раз за нашу молодежь, которые умеют адаптироваться. Да, им досталось тяжелое время. Очень много кризисов. Ковид, на самом деле, подсветил... Вот, кстати, для меня восприятие, переломный период про саморазвитие, осознанные отношения, осознанную жизнь случился в ковид. Я стала это замечать по клиентам, которые доходят, по разговорам с подругами, по разговорам с коллегами. И вот ужасную вещь скажу, спасибо ковиду за это. Пары вдруг столкнулись с тем, что привычный, неосознанный, часто по привычке созданный семейный мир вдруг рухнул. Вот вдруг рухнул, сейчас встречается значимо чаще, чем тогда в ковид. Ковид – это была, ну, такая переломная точка. Поэтому чем больше пара умеет проговаривать то, что происходит, чем безопаснее отношения в паре, тем легче она адаптируется к новым изменяющимся условиям.
2: Сейчас времена или эпоха, говорят, индивидуализма. Совместим ли он с долгосрочными отношениями? Я вот, вы знаете, я вам просто вот сейчас как бы вбрасываю этот вопрос, но в следующие выходные с Ниной Иваровой мы будем глубоко говорить на эту тему, как индивидуализм влияет на женщин, на современное материнство и на брак в целом. Я предполагаю, что будет очень интересный разговор.
3: Мы тоже с интересом послушаем.
2: Да, и потому что я хочу организовать там даже дискуссию. Я встану на сторону индивидуализма, а Нина, она таких вот традиционных взглядов, да, она будет свои аргументы вносить. В общем, посмотрим, что получится. Ну, давайте вот начнем, да, с вас начнем. Я не могу пройти мимо. Ну, это ведь правда. Индивидуализм очень сейчас нам дает такое, значит, посыл: выбирай себя, свое развитие.
3: Шикарно. Вот на самом деле шикарный вопрос.
2: А он совместим с долгосрочными семейными отношениями, если кто-то или в паре оба выбирают только себя?
3: Вот только себя нет. Хотя есть пары, которые, помните, да, на каждый чайник найдется своя крышечка, есть где пары, где он карьерист, успешный какой-то общественный деятель, ну, не знаю, бизнесмен, еще что-то, а она такая барышня, которая создает ему уют, безопасность, растит его детей, ну, в общем-то, поглощена бытом и заботой о нем полностью. Если ей так комфортно и нормально, ну, такая пара может существовать, почему бы и да. Если мы говорим про... ну, такой крайней степени индивидуализма, когда только я и все ради меня, то нет.
2: То есть это уже эгоизм?
3: В нездоровой форме.
2: В нездоровой?
3: В нездоровой форме, когда только я и все ради меня.
2: То есть есть здоровый эгоизм и нездоровый эгоизм?
3: Ну, находясь в отношениях, выбирая этого партнера каждый день, я же выбираю себя. Я счастливая с этим человеком. Я выбираю с ним быть. Да, иногда мне приходится двигаться. Ну, какие-то там, да, там, я хочу на море, он хочет в горы, мы едем куда-то. Кто-то кому-то уступает. И да, я уступаю, потому что мне важнее, чтобы мы вместе были, и тогда я выбираю опять себя. Угу. Мне кажется, если говорить про эгоизм, то это вот в той здоровой степени, в которой он может быть.
2: Опять, знаете, в чьих руках окажется этот индивидуализм? Вот, вот как оружие, да, вот в чьих руках?
3: Человек... ну, как бы, мне даже не хочется сказать, занимающийся индивидуализмом, нет, а скорее придерживающийся этой концепции, да, мы же разные, с разными потребностями, с разной способностью к эмпатии, к, ну, в общем, да, моя фантазия, конечно, рисует такого махрового нарцисса, абсолютно живущий в концепции индивидуализма, боже-боже.
2: А как ним... эти люди подхватили сейчас это и, собственно...
3: Так стало вдруг легально можно. Да. О, общие веяния, к этому же легко присоединиться. И тогда, ну, ужас.
2: И это тоже, здравствуйте, пожалуйста, вот вам семья, получите, распишитесь. Это же тоже все внесено в современную семью. Хотя мы, как будто бы у нас коллективизм, да, был, свои минусы, сейчас индивидуализм, мы тоже наблюдаем, что-то здесь нам не совсем все как-то угодно и нравится.
3: На самом деле кризис – это всегда проверка на прочность семьи. Вот как она выходит из этого кризиса? Она ее укрепит или разрушит? Вот это вопрос. Кризисы – это прекрасный фонарь, который подсвечивает скрытые когда-то потаенные процессы, происходящие с личностью и внутри семьи.
2: Поговорим про жертвенность. У нас совсем немного времени осталось. Чтобы иметь долгую семейную биографию только с одним партнером, надо чем-то жертвовать? Ну, например, новизной. Я не хочу сейчас в рамки вас вводить. Ну, например, ну, давайте вот я...
3: Погодите, слушайте. Жертвенность вообще, мне кажется, слово такое не про конструктивную семью. То... не про здоровую семью.
2: Так, то есть если в семье кто-то
3: вот
2: чем-то пожертвовал...
3: жертвенность
2: как таковая...
3: Ну, это мы
2: какую семью сейчас описываем? Мне кажется, это какой-то вообще идеал, где никто ничем не жертвует, где все что-то как-то довольны, как-то договариваются. Да нет, есть
3: да
2: жертвы.
3: Нет, конечно, есть, безусловно, места кризиса, места, скажем так, развития динамики, то есть конфликтов, да. Конечно, это все присутствует. Но если говорить про жертвенность, когда я не выбираю, точнее, не так, у меня даже нет выбора, я обязана... Наверное, нет. А когда я выбираю уступить, это жертва? Нет, это мой выбор. Вот когда я себе присваиваю... Вот
2: а если принудили уступить? И вот она и жертва.
3: Но, а что значит принудили? Тогда я выбрала не конфликт. Или там я выбрала остаться в этих отношениях. Вот принудили, это когда привязали к батарее, дали ручку в руки и прям, держа ее за кончик, твоей рукой ставили подпись в свидетельстве о браке. Вот это принудили для меня.
2: Поняла ваш ответ. В общем, жертвенность вообще не для здоровых отношений и явно не хороша в долгосрочных.
3: Ну вот если так ставить вопрос, то нет. Скорее компромисс.
2: Жертвенность,
3: уступать.
2: Жертвенность меняем на компромисс.
3: Да.
2: на способность уступать и опять-таки договариваться.
3: И опять-таки договариваться, как ни крути, мы никуда от этого не уйдем.
2: Угу.
3: Жертву все время хочется спасать. Кто-то должен прийти и вызволить ее оттуда.
2: Угу.
3: Человека, делающего свой выбор, спасать ниоткуда не надо. Он полноценная личность, которая, ну, признает свое право выбирать. И делает выбор каждый раз, даже если, казалось бы, не в пользу себя. Но это всегда кажется, потому что даже если от чего-то отказываемся, мы выбираем себя.
2: Хорошо. Поговорим еще про новинки времени, да? Свайп-культура. Культура быстрых отношений.
3: Потрясающая тема.
2: Здесь вы так прямо лукаво улыбаетесь. Вот этот быстрый эмоциональный отношенческий фастфуд может заменить долгосрочные семейные отношения?
3: Нет.
2: Нить.
3: Скорее, это тенденция, ну так, для подростков.
2: Вот
3: да,
2: те,
3: которые набирают свой
2: опыт. Я поэтому на детский язык перешла.
3: Да. Происходит, да, интуитивно. Для человека, познающего мир колоссальными темпами, да, что присуще подростку, да. Для зрелого, полноценного члена общества это скорее длительные отношения с глубиной. Вот этот эмоциональный фастфуд, как вы, Ренат, сказали, угу. это, ну, такое бегание по волнам. Ух ты, вот тут можно пойду покатаюсь, угу. да, угу. на серфе.
2: Угу.
3: Вот. А все-таки длительные отношения – это глубина.
2: Но не заменят они, получается.
3: Нет, конечно, нет.
2: То есть, грубо говоря, фастфуд не заменит Мишлен?
3: Конечно, нет.
2: Ох, еще хочется парочку вопросов вам. Этапы долгосрочных отношений. В интернете очень много всяких этапов, да, вот, в общем, сначала влюбленность, страсть, потом осознание разности, автономия, тут уже кризисы, да, идут,
3: угу.
2: потом сближение, она как бы дружба, да, а потом выход на зрелую любовь. Такое ощущение, что мы приходим к родительской любви в итоге. Нет?
3: Практически да, но за малым исключением.
2: От родительской любви ушли и пришли к родительской с другим человеком.
3: Не совсем так. Mm-hmm. В паре присутствует вот эта родительская часть в виде заботы, да, безусловное какое-то принятие, потому что за, ну, мне кажется, это про пары там 25+, 30+, наверное, вот такой вот стаж совместной жизни, когда, ну, уже казалось бы, ну, что нового я могу узнать? И такое это безусловное принятие, казалось бы. Но чем это отличается от родительской семьи? Дети с родителями не спят. Все-таки, если мы говорим про семью, там так или иначе присутствует интим и эротизм.
2: Давайте про интим. Я не могу об этом не поговорить под конец. Есть такое высказывание, мне очень понравилось, но пожилая женщина сказала о том, что сначала муж и жена живут как мужчина и женщина. Потом они живут как сестра и брат. А дальше они живут как две сестры. Мы понимаем в этом таком наблюдении некий укол такой в сторону страсти, которая так или иначе покидает семейные отношения, когда мужчина и женщина живут очень долго. Бывает страсть в долгой семейной жизни?
3: Конечно, да. Но только это страсть другого рода.
2: Какого рода?
3: Ну, вот если мы говорим про страсть как таковую, это страсть первых-трех лет жизни, когда на химическом уровне происходит вот этот гормональный бум. Когда, ну,
2: здесь тело само
3: просто, да,
2: дает,
3: тянется к сближению, к эротизму и ко всему.
2: Дает этот фейерверк, да,
3: да.
2: Гормональный.
3: Дальше он естественным образом
2: спадает. А дальше мы должны...
3: Если пара, ну, как бы это не приравняет «любовь прошла»,
2: угу.
3: это она проходит первый кризис, да,
2: угу.
3: то, в общем-то, появляется другая страсть, страсть узнавать себя, страсть узнавать партнера, какой ты сегодня пришел. Ой, а как я могу о тебе еще позаботиться? Это же тоже про такое возбуждение, но возбуждение другого рода.
2: То есть здесь уже не природа сама, а как бы воля человека, интерес человека, как бы от мозгов, от ума.
3: От ума, безусловно, угу. подпитано чувства наши первоначальные,
2: угу.
3: и ощущение интереса к этому человеку дает нашему уму подпитку для приложения усилий к каким-то направлениям, что-то узнавать, что-то делать, еще как-то. Это вот те самые усилия, про которые мы говорим,
2: угу.
3: в том числе, они же могут быть, ну, продвигающими. А если мы говорим дальше, там, рождение детей, когда дети уже выросли, казалось бы, где там страсть? Страсть есть, она менее ярко выраженная, она не сносит башню, как в 20 лет, она скорее про неспешность, про умение наслаждаться. И если мы возьмем эту метафору фастфуда и Мишлена, то фастфуд – это еда на ходу, а Мишлен – это трапеза неспешная, где я могу уделить время принятию пищи.
2: Ну, даже какая-то форма искусства.
3: И длительные отношения – это же тоже искусство. Это танец.
2: Последний мой вопрос. Сейчас как-то, мне кажется, мало благополучных примеров, где пара прожила не только долго, но и долго и счастливо. Кем вдохновляться сегодня, когда так много разводов?
3: Теми парами, в которых действительно счастливые отношения. Теми парами, которые проходят кризисы, как они их проходят. Своими отношениями. Тем, как я в этих отношениях развиваюсь. Вдохновляться тем, как нам удается договариваться или наоборот, на одном дыхании, не сговариваясь, что-то сделать. Сменить фокус, что ли?
2: Вы знаете, у нас коллеги, журналисты порой берут интервью у, знаете, вот золотая свадьба, да, золотая пара, это 50 лет, по-моему, да, если не ошибаюсь, 50 лет вместе. Коллег-журналистов есть такой штамп. Я его вообще не люблю, он мне не нравится. Один и тот же вопрос. Наверное, вы тоже его...
3: Что вам помогло?
2: В чем секрет ваших отношений?
3: В чем секрет
2: ваших отношений? Ну, сколько можно спрашивать одно и то же? Я бы спросила у этой пары, а вот сегодня вы проснулись и посмотрели на него или на нее, да, вот? А вы что почувствовали? Вот мне бы это было интересно узнать.
3: Хороший вопрос. Мне даже захотелось его озвучить своим свекрам. Угу. В следующем году у них будет 60 лет совместной жизни.
2: Ух ты!
3: Да.
2: Это какая свадьба уже?
3: Я даже не знаю, какая-то свадьба.
2: Это платиновая, наверное, я не знаю.
3: Может быть, я не знаю. Угу. Золотую свадьбу мы проживали вместе, празднеством, с фатой, с большим бортом. Это было великолепно. Угу. Скорее... Мне не приходило в голову задавать свекрам, ну, свекрови, наверное, больше с ней, она более разговорчивая в этом отношении. Но вот сейчас появилось это желание. Скорее, я наблюдаю то, как они друг за другом ухаживают, друг на друга раздражаются. Но это абсолютно так по-доброму и с улыбкой. Ну, по крайней мере, когда я за этим наблюдаю. Когда у них страсти кипят, наверное, нет, им не до улыбок. Но со стороны это выглядит так мило и так уютно, и так по-домашнему. Вот впечатляясь их отношениями, я много беру там.
2: Про вдохновение, да. Вот этой прекрасной иллюстрацией мы закончим наш разговор. Он подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, ведущая программы, наша личная Рената Гасанова. Мы разбирались, на чем строятся долгосрочные семейные отношения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Наша личная. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Камнем река в синее море. Вдруг что не так, ты извинись.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале Югра.
3: 12+.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся советским биологом Василием Васильевым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в Казани. Хоть твой отец и был адвокатом, а дед академиком, профессорским ребенком тебя не назовешь. Ты не рос в стерильной изоляции семейной библиотеки. С самого детства твоя страсть – охота и рыбалка. Охотничьи ружья казались тебе настоящей ценностью, а рыболовные снасти лучше, чем любые сладости. Но откуда в тебе такая любовь к природе и страсть к путешествиям? После окончания гражданской войны ты отправляешься в Западную Сибирь. Тебе 33 года. На реке Демьянка ты сходишь с парохода. Весь твой багаж, несколько охотничьих ружей и рыболовные снасти. Ты очень быстро стал своим в охотничьей артели остяков. Они научили тебя всем премудростям таежной жизни. Ты стал отличным охотником и следопытом. Ханты приняли тебя как брата. Ты помогал им, порой даже с риском для жизни. И что самое важное, ты всегда держал слово. Ты высокий, статный, сдержанный, но можешь вмиг отреагировать, если наступит угроза. Местные ценили не только твою ловкость и меткость, но и щедрость. Истории о тебе расходились по селам, и вот появились прозвища: Васька-шайтан, Васька-царь, Васька-суд. Люди говорили: этот молодой человек не просто охотник, а настоящий судья леса. Ханты тебе доверили самую главную тайну – место обитания редких бобров. Живое золото сибирского леса скрывалось в районе Канды и Малой Сосьвы. Пробраться туда было очень трудно. Ты прибыл на место, срезал осиновую ветку, сделал отверстие во льду, сунул в нее ветку, пришлось долго ждать, но оно того стоило. Веточка в маленькой проруби вдруг зашевелилась. Нижний конец подо льдом дернула. Дернула еще раз и потянула к себе под лед. Сомнений быть не могло, это дергал бобер. Ты нашел их. В начале 20 века считалось, что кроме двух заповедников СССР, нигде в России дико живущих бобров нет. А ты нашел целых 45 речек, населенных бобрами. Оказалось, об этих животных знаешь не только ты. Промышленники уничтожают популяцию бобра. В верховьях Канды ты обнаружил 12 юрт русских промышленников, переселившихся туда еще в 1914 году. Только один из этих охотников за 12 лет успел убить больше сотни бобров. Выделанные, выщипанные, раскроенные на воротники и шапки бобровые шкурки русские промышленники зимой контрабандой переправляли через Уральский хребет и сбывали спекулянтам. Тебе надо спешить. Бобров истребляют и могут окончательно их уничтожить. Ты разработал план. Переезжаешь в Тобольск. Путеец по образованию, проходишь там охотоведческие курсы. Поступаешь на службу в земельное управление охотоведом. Тобольское земельное управление проявило активный интерес к вопросу о неизвестных бобрах. И осенью 1926 года ты в должности охотоведа отправляешься в официальную экспедицию для исследования глухого угла области, верховьях рек Большой Сосьвы, Малой Сосьвы и Канды. Маршрут путешествия ты выбрал сам. С тобой в лодке Лайка по кличке Язва, верная спутница твоих охотничьих скитаний, и помощник Гребец. Правда, он вскоре сошел с дистанции, жизнь, полная лишения и риска, оказалась ему не под силу. Лайка самоотверженно служила тебе до зимы, но и она не выдержала сурового испытания и зимой скончалась. Сосвинские, кандинские ханты и манси не знают ни оленьих, ни собачьих упряжек. Зимой единственный их способ передвижения – лыжи. На лыжах ты тащишь за собой нагруженные едой и снаряжением нарты. Неделя одиночества, сотни верст под ногами, ночи под открытым небом, голод на вершине Канды. На берегу Тапсуя ты отморозил пальцы ног. Все это ты пережил. В конце концов ты узнал. Бобры живут здесь отдельно, скрываются в подземных ходах, практически не строят хаток. И ты наконец-то понял, как их можно сохранить. Вернувшись домой, ты развернул кампанию по спасению и стал инициатором создания первого в Западной Сибири заповедника. Ты противопоставил эту идею заказнику. Нужен не просто запрет на охоту, а истинный заповедник. Так ты стал первым директором Кондо-Сосвинского заповедника. Ханты и манси работают у тебя егерями и наблюдателями. Запрет на соболиную охоту был абсолютным. Мы восстановили популяцию бобров. Ты и твоя команда построили жилые и служебные помещения, прорубили конные и расчистили оленей дороги, провели опыты посева полевых злаков и посадки ягодных кустарников, соорудили опытные парники. Кондо-Сосвинский заповедник стал лучшим в Советском Союзе. Ты автор книг о заповеднике и научно-популярных работ. 16 лет своей жизни ты посвятил этому лесу. А потом тебя нашел писатель Виталий Бианки. Он прочитал о тебе в журнале, увлекся твоей историей и даже написал про тебя рассказ под названием «Васька Ойкосуд. Кожаный чулок». Для писателя встреча с тобой была как встреча с настоящим живым персонажем романа Фенимора Купера. А ты все эти годы так и оставался тем же Васькой Шайтаном, немногословным, но бескомпромиссным защитником леса. Тебе не нужны были звания. Тебе нужно только одно – чтобы лес жил, чтобы бобры строили свои хатки, чтобы олени ходили к ручьям на водопой, чтобы всегда водился соболь. Ты не стал легендой при жизни, но ты стал ею для тех, кто пришел после. И когда через много лет кто-то будет рассказывать о первом заповеднике в Западной Сибири, они вспомнят о тебе, о человеке, который спас бобров от истребления, просто потому что не смог быть равнодушным. Твоя последняя тропа осталась в тайге, но она не заросла. Ты оставил потомкам наследие. Ну что же, слушатель, отложи карты и рукописи. Теперь ты в 2026-м. Если ты живешь в Югре, то ты всегда рядом с лесом. Оглядись, прислушайся. Лес не просит о помощи словами. Он кричит молчанием. Более подробно о жизни и достижениях Василия Владимировича Васильева я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Чем может гордиться Югра? Тем, что первый заповедник в Западной Сибири появился именно здесь. Я принесла фотографии нашего героя Василия Владимировича. Две фотографии вот у меня здесь распечатала. Ну, я хочу сказать, что вот на одной из них, вот левая, да, фотография, они две кардинально разные. Я вот поверну сейчас к вам. Вот левая, да? А здесь он в лесу с собакой Лайка. Я не знаю, может быть, слушатели сейчас наберут в поисковике Василий Владимирович Васильев.
3: Ну, да, и самый распространенный
2: заповедник,
3: вот
2: да.
3: Как раз вот,
2: заповедник, вот. Да. И выскочит самая распространенная фотография. Здесь он, как говорят молодые на сленге, да, на своем краш. Это просто красавчик такой, знаете. Индиана Джонс тут просто в подметке не годится.
3: На самом деле следопыт такой.
2: Следопыт, себе, да. У него,
3: леса.
2: Давайте опишем, у него бандана такая на голове. Такое чувство, что это не 100 лет назад фотография была сделана, а позавчера.
3: Да,
2: просто
3: современный вид вообще.
2: Современный, как будто бы ВДВшник такой. Значит, у него там кожаные брюки, на поясе патроны, за плечом ружье, и весь такой он решительный собака. Вряд ли это язва, скорее всего, это какая-то другая уже собака. И красавчик просто, красавчик. И другая фотография.
3: Ну, тут уже
2: здесь другой абсолютно персонаж. Здесь он, ну, тоже на фоне леса. Здесь он, посмотрите, какой влитой, классный костюм на нем. Белая кипенная рубашка. Галстук с зажимом. Галстук с булавкой. Две разные ипостаси, да, ну красавчик. И вот эти брови его, да, как два крыла птицы в разлет.
3: И все-таки, вот даже по воспоминаниям тех людей, кто близко знал нашего героя, Василия Владимировича Васильева, вот все-таки вот эта вот первая фотография, где он в своей обычной одежде, такой он готовый в любой момент сорваться и пойти в гущу леса, значит, пойти к новым исследованиям, вот она больше отражает его внутренний мир все-таки. Здесь он в официальном костюме, все-таки он, как на самом деле, он чиновник, он представитель власти, он человек, осуществляющий власть, все-таки директор вот этого заповедника. А вот первая фотография, все-таки она более человечная.
2: Но я хочу сказать, что если вот этой фотографии, где он с ружьем за спиной, мы ему доверяем, мы можем ему доверять лес, да, он то решительно выглядит, то вторая фотография, где он в костюме, он понимает, что такое административная работа, и мне кажется, этот влитой костюм, это, ну, папа, наверное, научил, папа-адвокат, да, yeah. Профессорская среда, и он знал, как открывать дверь. Этому деловому человеку можно доверять.
3: Значит, первая фотография, он в своей ипостаси, он в своей родной стихии, он, значит, исследователь леса, где он уже в таком влитом, как вы говорите, костюме в официальном, человек, облаченный властью, который осознает всю ответственность. И за то, что делает сам, и за людей, которые находятся в его подчинении.
2: А ответственность не больше, не меньше, это...
3: Некоторые государства европейские бы разместились.
2: Да, а он вот это все на себя взял. Бианки, обратимся к Бианке. Он написал, что во время гражданской войны ему, то есть Васильеву, доверяют заведовать всеми он, складами Совета Бианки. Народного хозяйства. Он встречается с Лениным и делает ему доклады. Это правда?
3: Вы знаете, по поводу того, чем занимался наш герой в годы гражданской войны, потому что, как вы говорите, только стоит поисковик набрать, и сразу выползают несколько информационных страниц. Так вот, по периоду гражданской войны очень мало информации, фактически никакой. Там начинается с 20-21 годов, значит, где он уже... становится участником экспедиции на Ямал. Вот. А чем он занимался непосредственно в годы гражданской войны? Существует версия, что он в это время был в Москве, был в аппарате Совета народных комиссаров. Как вы сказали, несколько раз встречался с Лениным. Это одна из версий, которая устраивала, в общем-то, наверное, официальную биографию этого человека, потому что в 20-е, 30-е годы люди... прошли через несколько чисток, постоянно заполняли анкеты, и, не дай бог, если что-то там, какое-то крамольное зернышко могли увидеть вот в этой анкете. Потому что мы открываем информационный ресурс, в одном читаем, что он встречался с Лениным, о чем мы только говорили, а в другом, знаменитые в последнее время Рувики, вот это вот, нам просто информацию выдает, что он в годы гражданской войны служил у Колчака и барона Унгерна. То есть совершенно, вот представьте себе, значит, где Ленин, где Москва, да, и где Колчак, где Унгерн. Вот человек мог одновременно находиться и в Москве, и в Сибири? Конечно же нет. То есть тут какая-то тайна.
2: Получается, мы знаем, что мы ничего не знаем об этом.
3: Знаем, ничего не знаем вот в эти вот годы гражданской войны.
2: Хорошо, хорошо.
3: Вообще, вот вы упомянули Виталия Бианки, вот, там же тоже непростая история.
2: Давайте расскажем, какая вот. Там непростая история.
3: Понимаете,
2: у этого журналиста, известного писателя, который что?
3: Вот, во-первых, мы знаем, особенно кто родился в советское время, читал детские книги
2: натуралист,
3: про природу.
2: Натуралист, писывал природу прекрасно.
3: Да, прекрасные рассказы для детей о природе, и для взрослых такие познавательные рассказы и повести. Вот, воспоминания хорошие, вот этот рассказ про нашего героя. Но понимаете, я уже сказал вам, что 20-30-е годы люди пытались некоторые факты из своей биографии, ну, маленько замолчать, как-то завуалировать, потому что это могло не просто на их судьбе отразиться, а отразиться на судьбах их родных и близких. Вот. Так что вполне допускаю, что разговоры о работе Васильева, заведующим всем складским хозяйством Совета народных комиссаров, о встречах с Лениным, это одна из таких же вынужденных легенд. Подтверждение или опровержение этой версии мы еще не знаем.
2: Мы про Бианки будем говорить,
3: вот.
2: Что он...
3: А про Бианки, он тоже ведь начинал не просто там какой-то писатель. Он служил годы гражданской войны, значит, сначала в народной армии Камуча под командованием Капеля. Была такая, значит, на Волге создана армия, которая влилась потом в армию Колчака. И он, можно сказать, у Колчака служил... в отделе пропаганды. Виталий Бианки.
2: Вот здесь я должна сделать так.
3: Да.
2: Потому что в советское время он был просто популярнейший писатель.
3: Просто популярнейший писатель. И... это не единичный случай того, что мы с наших знаменитых писателей знаем только односторонне. Вот. А и которые сумели завуалировать свое участие в гражданской войне на стороне белых.
2: Что привело Васильева в наши края? Почему в городе, цитирую Бианки, давило ему что-то душу? Давило душу. Бианки намекает на то, что личная жизнь складывалась у него неудачно у Васильева. О чем речь? Так хочется какую-то сейчас любовную историю вытянуть.
3: Дело-то в том, такой что, красавчик. Понимаете, да, красавчик, да, эрудит, человек, знающий, благодаря тому воспитанию, которое он получил, живя в профессорской семье, и получил прекрасное образование техническое, знал несколько языков, и в то же время его тянуло все время на природу. Все время вот он хотел жить вот в этой вот природной обстановке. Понимаете, может быть, в какой-то степени, опять же, вот этот вот переезд из привычной среды, который был связан с конфликтами в семье, жена, значит, его просто-напросто иной раз, ну, не то, что там скандалы, там, и уходи отсюда, значит,
2: женат был уже к этому времени.
3: Он женат был к этому времени, просто-напросто, ну, сколько женщина может видеть метущегося мужа? Он не мог найти вот себя вот в этой городской среде, понимаете?
2: Дмитрий Васильевич, у нас, вот сколько мы персонажей не брали, как правило, биографии начинаются, жил себе там на большой земле, не тужил. Потом что-то потянуло его в этот, на природу, как вы сказали. Этот волшебный наш прекрасный лес, 800 там, тысяч гектаров, да? Приключения, может, вот просто по щелчку пальца.
3: Выйдя на улицу, приключения найдешь в лесу.
2: Такую биографию закрутит, что мама мия, потом будут еще через 100 лет радиоведущие, историки об этом говорить.
3: Что вот эти вот семейные передряги, которые были, когда они жили в Москве.
2: Я что-то сейчас сочувствую. Настолько убежал далеко от этого.
3: Потом, значит, они жили в Тобольске. Вот. Они, по сути дела, прекратились, когда жена с ним переехала, вот уже стал он работать в заказнике в этом, в заповеднике. Вот. То есть смирилась, поняла, что вот место этого человека вот именно здесь, он нашел себя. Вот. Ну и побег, если можно выразить этим словом, его выезд в Сибирь в 20-е годы, значит, он же в 21-22 году рванул на Ямал, оставив жену в Москве. Потом она к нему в Тобольск переехала. Вот. Может быть, вот этот побег вызван еще и тем, что нужно было каким-то образом запутать следы, следопыт, да? Запутать следы и как-то сбить с толку людей, которые могли бы заинтересоваться некоторыми фактами его биографии. Вот это опять же, все наслаивается.
2: Да.
3: Личные, общественные, внутренние, внешние факторы, все это наслаивается.
2: Все как в настоящей жизни. Авторитет Васильева среди местного населения коренного. Он заходил в священные места, и его не убили. Почему? А были желающие это сделать?
3: Сколько угодно.
2: Поражаюсь, как он выжил.
3: Понимаете?
2: Потому что острых таких моментов было очень много.
3: Во-первых, человек, остающийся один на один с природой, он уже должен осознавать, что он находится, так сказать, в стрессовой ситуации. Что в любой момент ему может грозить опасность, и он может погибнуть. Если говорить о взаимоотношениях Васильева с местными Ханты и Манси, почему они относились к нему с уважением? Они вообще очень настороженно, если не сказать враждебно, относились к русским промышленникам, к русским охотникам, к русским вот этим заготовителям, значит, шкур. Потому что те грабили, те, значит, вели себя очень беспардонно по отношению к местным. И поэтому заработать авторитет русскому человеку среди костяков было очень трудно. И вот когда они увидели, что приехал человек, который, во-первых, уважительно относится к их традициям. Ну, не сразу же они ему открыли вот эти места, где...
2: Ну, нет, конечно.
3: Значит, это нужно было время. Им надо сказать, что он очень достаточно быстро нашел общий язык и получил авторитет от местных. Они видели, что он уважительно относится к их традициям, почитает их святые места, он не стремится к личному обогащению, он пытается внести культуру вот в эти вот, значит, дикие места. И вот когда читаешь рассказ Бианки, где он описывает встречу и разговор с Василием Владимировичем, то он задает ему вопрос, а как удалось-то вот так вот, значит, авторитет-то заработать? А Васильев ему отвечает, значит, 2А. Это агитация, когда просто-напросто показывал, как дурят шаманы, как, значит, там, и молодежь потянулась к нему. И аптека.
2: Аптека, да.
3: И аптека. Вот 2А.
2: Что значит аптека?
3: Аптека – это вот как раз он привозил, значит, бобра же тоже нужно было добывать тем же остякам, да? А у них было…
2: Струя.
3: Струя, бобровая струя.
2: Это вот мускус, этот, мускус, вот это, да, железа. Вот
3: который они использовали и в лекарственных целях, они использовали и в ритуалах своих, значит, это самое. И он привозил вот эту канадскую струю бобровую.
2: То есть решал вопрос, просто закрывал эту необходимость.
3: То есть даже готов был просто-напросто закупать это на свои деньги, привозить, и вы не убивайте бобров, и что бобры все-таки пускай живут.
2: Поговорим о встрече Бианки и Васильева. Бианки заинтересовался Васильевым как персонажем из приключенческих произведений, и он описывает их встречу так. Вот я когда читала, я прям улыбалась. Васильев пригласил его в свое судно, да, каюка, и Бианки видит в нем пиратские атрибуты. У меня такое чувство, что Бианки рядом с Васильевым был как 12-летний восторженный мальчишка, потому что он говорит, вот кумач на мачте в сумерках ему кажется каким-то пиратским флагом, бочка, которая там где-то валяется, бочка, это бочонок пороха, печка, которая где-то там тоже стоит, ему видится, это пушка. Бианки как-то как будто бы даже снизу вверх на него смотрит, на Васильева. А Бианки на тот момент было 36 лет, а Васильеву 41. То есть это, по сути, как бы, ну, ровесники.
3: Ну, да.
2: И Бианки, как настоящий художник, восклицает: вот с кого надо писать корсара, пирата.
3: Ну вот, пожалуйста, даже вот фотография, вот, на которой вот изображен вот наш герой. Понимаете, в чем дело? И Бианки, и Васильев – это люди одного поколения. Это люди, которые читали, можно сказать, одни и те же книги. А чем зачитывалась молодежь? Подростки. Это сейчас, значит...
2: Ну, наше поколение тоже, собственно...
3: Да, и наше поколение.
2: Да, вкусило.
3: Читали, значит, Пинкертона, читали, значит, Шерлока Холмса, зачитывались Майнридом, зачитывались Фенимором Купером, примеряли на себя, значит, характер главных персонажей. Вот, всех тянул. Это были романтики. Это были романтики. И вот, когда Бианки уже в 35-летнем возрасте увидел перед собой воплощение героя, который как будто бы сошел со страниц Фенимора Купера. Вот так это ж кожаный чулок. Это знаменитый кожаный чулок. Вот это вот следопыт.
2: И удивительно, когда он его просит: Василий Владимирович, расскажи какую-нибудь острую ситуацию, которая у тебя была в лесу, или еще какая-то вот ситуация с людьми, может быть, да, и дай этот материал, чтобы я описал какие-то приключенческие там перипетии твои. Этот задумался, значит, наш персонаж. Думал. И как-то немногословно сказал: да комары замучили.
3: Вот,
2: Знаменитые
3: комары,
2: да,
3: знаменитые комары, которые дают
2: ерунда
3: до сих пор. Да?
2: Все, что мучает, это комары. Ну, а все-таки не только комары. Мы говорили о коренных народах, но давайте поговорим и про русских промышленников. Это было колоссально опасно. Это было мега опасно вставать на их пути.
3: Да, вот вы правильно
2: и
3: сказали.
2: И как он это все дело разруливал? Там не 2А, наверное, как с Ханты и Манси.
3: Вот.
2: Там-то какая?
3: Вот понимаете, вот как раз вот тут уже, тут уже пошел административный ресурс все-таки. Административный ресурс, и вот чтобы противостоять вот этим диким захватам бобровых территорий русскими промышленниками, они на самом деле грабительски громили все на своем пути. Они ни во что не ставили традиции местных остяков, они разрушали святые места, и, в общем-то, остяки поэтому и при каждом удобном случае старались жестоко отомстить вот этим вот. Это целые артели создавались русскими для того, чтобы заготавливать вот этих бобров. Причем мы говорим, что русские бобровые шкурки отправляли контрабандные в европейскую часть, там перекупщики и так далее и тому подобное. Кто-то на восток, наоборот, переправлял в тот же Китай, да, знаменитый. Вот, а тут создается государственная территория, охраняемая государственная территория, которая убивает двух зайцев, грубо говоря, вот создание вот этого заповедника. С одной стороны, под защиту ставится священные для остяков и вагулов места, а это агитация, это жест доброй воли, что мы пришли сюда с миром, что мы не будем разрушать ваши традиции, это укрепление советской власти. Это очень хороший, четкий такой шаг. А с другой стороны, все-таки одно дело бороться с одиночкой представителем этой власти, Васильевым, да, в частности, который угрозы получал, и стреляли в которого.
2: Стреляли в него?
3: Стреляли, вот, и стреляли в которого, запугивали. И неизвестно, значит, вернулся бы он с очередного оплыва или объезда на этих наутлых лодочках-то, сколько катался вот, по рекам и речушкам. Все же, я же говорю, только попал в лес, будь начеку, потому
2: конечно,
3: что в любой момент может прилететь.
2: Случайная пуля.
3: Да.
2: В кавычках случайная.
3: Вот. Неизвестно, вернешься или нет. Вот. А тут уже, как говорится, пыл поумерить надо, потому что ты уже встаешь на пути государства.
2: А его уход из заповедника?
3: К нему приходит, просится, и Васильев дает добро, приезжает Вадим Раевский.
2: Мы тоже о нем потом поговорим.
3: Вот.
2: Через
3: неделю. Это вот, понимаете, вот два человека, которые... На самом деле, символами вот этого Кондо-Сосинского заповедника
2: Я поражена. Кондо-Сосинский заповедник как будто бы магнит для таких личностей. Там, что биографию не возьми, волосы дыбом просто.
3: Ну, там от восторга.
2: Крутые личности просто. Мы все про каких-то западных героев. Да вот наши герои.
3: Рената, наша с вами задача как можно вернуть
2: внимание, да.
3: Вернуть внимание наших слушателей к судьбам наших соотечественников.
2: У нас такие крутые вообще. Вот. Такие крутые.
3: Вот. И в прошлом, и в настоящем, да думаю, что и в будущем будут.
2: Я не сомневаюсь.
3: Вот. И вот приезжает Раевский. А у Раевского, ну, мы с вами будем разговаривать, надеюсь. Он достоин
2: отдельной
3: передачи.
2: Обязательно об этом поговорим, да.
3: Вот. У него арестовывают жену. Ему сообщают, что жена осуждена на 10 лет без права переписки.
2: Давайте мы не будем уходить в биографию.
3: Да, нет,
2: мы скажем, что
3: я к чему,
2: тень вот легла на Васильева. Мы знаем, что те времена
3: Васильева,
2: были опасны.
3: Тень легла на Васильева, потому что вторая половина 30-х годов, если ты связан
2: хоть
3: с врагом
2: как, хоть
3: народа,
2: чуть-чуть.
3: Хоть как, хоть краешком да. Тебя вот это задело,
2: коснуло, да,
3: тень на тебя... Это. И вполне возможно, что это стало главной причиной, что в 1937 году Васильева снимают с поста директора вот этого заповедника, угу. Который, по сути дела, стал детищем его.
2: Он 16 лет посвятил
3: да,
2: ему своей жизни, лет. И потом переезжает в Печора-Илычский.
3: Да. И надо опять, смотрите, вот это корпоративная солидарность. Мы не знаем руководителей этого заповедника на Печоре. Мы только можем предполагать, сколько мужества нужно было этому человеку или этим людям, ну, прежде всего, наверное, директор, последнее слово, который бы взяли человека, как говорится, с душком, с подмоченной репутацией, с подмоченной биографией, взяли, пускай он пришел с понижением на должность заместителя директора, но он же пришел и проработал там еще 4 года.
2: Давайте скажем, как он добирался. Это тоже говорит о нем как о личности.
3: Ой.
2: Это я когда читала,
3: это,
2: у меня...
3: Чтобы понять, что это была за дорога, ну давайте
2: это
3: представим
2: не
3: себе географическую
2: карту.
3: И не
2: карту. Поездом.
3: Поездов не было,
2: ничего
3: самолетов
2: не было.
3: Не было, зимников не было. Он отправился на лодке.
2: На лодочке.
3: На лодочке, правильно вы меня поправили. Это была лодчонка, я, чуть ли там не долбленка, наверное, остяцкая, да? Вот. И вот он добирается из поселка Хангакурт, где вот эта база была, вот этого заповедника, перебирается сначала в Березов, потом в Нексимволь, потом по горным речушкам перебирается через Уральский хребет, где волоком, где как. Ну вот понимаете, мы в свое время, значит, когда говорим о приходе русских сюда, в Западную Сибирь, у нас встает как... Казаки Ермака, значит, перебирали uh-huh. волоком, да? Uh-huh. А тут человек в одиночку свою лодочку там это, через мели все попадает на реку Печора, и по Печоре, она достаточно полноводная, она достаточно крупная река, добирается до поселка Якша. Вот где, значит, база находится Печорско-Илинского заповедника.
2: Одним словом, это тоже было преодоление.
3: Это было преодоление, это был, понимаете, подвиг духа, подвиг силы.
2: Вот вам внук академика и сын юриста.
3: Да.
2: Вот это да. Как он ушел из жизни? И это тоже говорит о нем.
3: В 1941 году он уже был человеком с именем. Он был автором, как вы в начале нашей передачи в исторической справке вот в этой сказали, он был автором десятков научных статей. Он написал несколько книг о природе, о флоре, о фауне, значит, о фауне прежде всего, Западной Сибири, вот этого Сосинского бассейна. И, соответственно, человек, еще облаченный властью, все-таки замдиректора, он часто выступал на совещаниях. И вот в 1941 году на одном из совещаний у него случился сердечный приступ. Но все-таки сколько пережить?
2: Конечно.
3: Сами понимаете. Вот. И он уже после этого кризиса не окремался.
2: Ему было 51 год.
3: А чуть-чуть не дожил до своего 52-летия. Буквально 8 дней.
2: Ну вот на работе. Сгорел на работе.
3: Да, сгорел на работе. Как сгорел на работе, как многие люди его времени.
2: Как мы сохраняем наследие и память об этом невероятном человеке?
3: Прежде всего, надо отдать должное, что сохранился достаточно богатый личный архив этого человека, который находится сейчас в окружном музее, музее природы и человека, передан в 2019 году. Ну и по его статьям до сих пор, как по лекалам, проводят свои исследования современные биологи, современные охотоведы, современные исследователи, в том числе и популяции бобров. Все-таки то, что в Западной Сибири не только сохранилась, а приумножилась популяция бобровых, это заслуга в том числе и Василия Владимировича Васильева.
2: Ну и Кондо-Сосвинский государственный заповедник в Югре, правопреемником теперь его, в числе прочих территорий, стал заповедник Малая Сосьва, если я не ошибаюсь. Я подписана, ребята, я на вас подписана, я поглядываю, как вы там живете, что вы там публикуете, да? А то там, то сям происходят локальные выставки, посвященные жизни Васильева.
3: Но этот человек достоин того, чтобы о нем говорить, о нем рассказывать, чтобы о нем помнить.
2: Ну, мы стараемся сделать так, чтобы слушатели наши знали, жители Югры знали, все-таки, да, первый в Западной Сибири заповедник. Огромная территория.
3: Огромная
2: невероятная территория. Ответственность. Опасность для жизни была каждую секунду, наверное.
3: И понимаете, еще вот когда говоришь о людях и событиях 20-х, 30-х годов, вот когда начинаешь заикаться, 30-е годы, да, 20-е, 30-е mm-hmm. годы. Ой, да там это большевики то делали, большевики все делали. У нас в первую очередь коллективизация, индустриализация, репрессии, особенно по 30-м годам, да. Mm-hmm. Но прежде всего нужно сказать, что за вот этой вот ширмой глобальных изменений, которые происходили в стране, остаются судьбы отдельных людей, которые вот эту вот историю, вот эти вот преобразования они делали. И если вот на самом деле, если вот так вот посмотреть на судьбы директоров тех заводов, которые встали в годы первых пятилеток, на судьбы людей, которые преобразовывали природу, которые стояли у истоков национальных округов, в том числе нашего Остяково-Гульского, да, то мы увидим, что это люди, на самом деле, это были романтики своего времени. И, может быть, та романтика, которая попала к ним в душу, запала к ним в душу при чтении приключенческой литературы на рубеже 19-20 веков, когда они были еще там подростками, там, молодыми людьми, и когда такая вот появилась возможность проявить себя, почувствовать себя вот этим вот героем тех книг, которые ты читал. Пожалуйста, Васильев, это вот наглядный пример.
2: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова и мой гость Дмитрий Васильевич Филипчук рассказали вам о первом директоре первого в Западной Сибири Кондо-Сосвинского заповедника Василия Владимировича Васильеве. Этот выпуск можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Всего доброго. До свидания.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио «Югра». «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может «Автолига». Закажи и ты в два клика.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
4: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: знает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
9: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Много ли вы знаете семейных пар, которые живут вместе очень долго и при этом счастливы? Почему одни пары проходят через десятилетия, сохраняя доверие и привязанность, создают крепкую эмоциональную связь, а другие остаются после первых же серьезных испытаний? Сегодня я и моя гостья, психолог Ирина Рябинина, будем говорить о долгосрочных семейных отношениях. Ключевой вопрос, который меня интересует, на чем они строятся. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: А давайте поговорим о сроках. Какие отношения считаются долгими? Я не знаю, может, это 3 года уже считается прям срок для семейной жизни. 7, 8, 15, 25, 50.
3: Знаете, очень любопытная история. Когда я готовилась к нашему эфиру, я провела опрос среди разных участников групп наших гештальтистских.
2: Так.
3: Такая интересная тема возникла. Чем моложе человек, отвечающий на мои вопросы, тем короче срок. Ну, например, самый короткий срок – это был год.
2: Оп. И это долгосрочные отношения.
3: Это долгосрочные
2: отношения. Для молодого человека.
3: Для молодого человека 22 лет. И мне было очень удивительно. Хотя, вспоминая себя 22 года, наверное, целый год это уже было долго. И много. И такая градация выстроилась, когда я анализировала ответы, чем старше человек, то есть до 30 лет, до 40 лет и старше 40 лет, то увеличился срок представления долготы отношений. Долго для меня, например, это 10, 20, 30 лет, но это если говорить про календарь. А если говорить про опыт, это скорее те пары, которые прожили не один, не два и не три кризиса. Это те отношения, которые наполнены смыслами и преодолением каких-то препятствий.
2: Вот мы тоже будем об этом говорить, о смыслах и о преодолениях, о мотивации будем говорить. Но вот что меня интересует. Я часто вглядывалась очень таким любопытствующим взором в те пары, которые живут вместе, и в те пары, которые расставались часто, склонны к расставаниям. Да? Правда ли, что не все люди способны на долгосрочные отношения? Потому что лично мое мнение, что не все это могут.
3: И да, и нет. На самом деле способность выстраивать долгосрочные отношения – это навык, который формируется в детском возрасте, в родительской семье. И это не врожденный талант. Это то, что мы приобретаем с опытом нашей жизни. Так вот, отвечая на вопрос, способны или нет, скорее да, способны. Но у некоторых просто не было возможности обрести этот навык. И его можно формировать, кстати, не только в детском возрасте, но и во взрослом.
2: Но это надо какое-то усилие приложить, видимо.
3: Конечно. Но для меня, в принципе, жизнь – это усилие, это интерес, это развитие. Но это точно процесс.
2: А вы сказали, что можно какие-то усилия приложить для того, чтобы выработать в себе, научить себя жить в долгосрочных отношениях. Несколько слов об этом.
3: А что такое долгосрочные отношения? Это отношения, как мы уже раньше сказали, длящиеся по времени и прожитые несколько кризисов. Так вот, неспособность удерживаться в долгосрочных отношениях – это неспособность выдерживать фрустрацию. Там, где становится в отношениях скучно, там, где становится как-то злостно на партнера.
2: А в общем, там, где какие-то сложные, где-то неприятные чувства.
3: Да. В них сложно оставаться.
2: Уметь с ними справляться.
3: Уметь их, во-первых, признавать, во-вторых, озвучить. Слушай, я сейчас злюсь на то, как ты сделал или сделала. Но это не значит, что я с тобой расстаюсь, я по-прежнему тебя выбираю. Вот это этап для выработки навыка долгосрочных отношений.
2: А как вы думаете, на чем строятся долгосрочные отношения?
3: Ну вот хочется сказать на семейной этике.
2: Это так глубоко сейчас?
3: Это договоренность о взаимодействии. Ну вот это не общие интересы. Это не там, мне с тобой хорошо или мне с тобой плохо. Это больше, это глубже. Вот если мы говорим про близость, это такая чувственная глубина, где я могу быть разной.
2: Ох, чувственная глубина, где я могу быть разной. Круто сказали вы сейчас.
3: И такое возможно только в безопасности. А для этого нужен опыт совместной жизни, совместных каких-то решений, поступков или промашек каких-то, возможно.
2: Но здесь как будто такая внутренняя свобода, которая может привести к каким-то и болезненным ситуациям. Я настолько чувственна и глубока, что я могу себе позволить какие-то такие вещи, которые могут ударить по партнеру. Но ведь это же мой эмоциональный мир, да? Я могу с какой-то точки зрения эгоизма на это смотреть. Я так чувствую. Но это может принести боль второму человеку.
3: Ну, если говорить о том, что я заранее знаю, что это принесет боль моему партнеру, то тут вопрос, для чего вы это делаете? Да, отомстить за что-то или как-то? А если это происходит неосознанно раз, два, то это прекрасный повод поговорить. Слушай, а когда ты вот так делаешь, мне очень больно, но мы можем с тобой как-то договориться, ну, по-другому проживать твое эмоциональное состояние? Или это точно повод поговорить?
2: Давайте от внутреннего сейчас повернем к внешнему. Мы живем в эпоху размытых традиций. Союз мужчины и женщины когда-то сдерживала религия. Скрепляла осуждение общества. Пристальное внимание партии. Теперь этого нет, и мы наблюдаем переход от предписанного брака к договорному. Но договоренности, как я теперь уже понимаю, это не панацея. Вот сегодня мы договорились, а завтра, например, партнер может отменить, да, договоренность. Либо в жизни столько разных ситуаций, что по всем ситуациям не договоришься. А если это не панацея, то есть ли сегодня что-то стабильно сдерживающее семью?
3: Конечно.
2: Что?
3: Договоренность разрешать конфликты. Там, где договор больше не работает и возникает ситуация передоговориться, то хорошо бы на первоначальном этапе договориться, как мы с тобой будем договариваться. Как мы с тобой вот эти прецеденты будем решать. Ну да, вот мы сегодня договорились, что значит, не знаю, ты готовишь завтрак, я готовлю ужин. Через 2 года у нас появляется ребенок, и, ну, понятно, что эту договоренность нужно пересмотреть. И тогда вопрос, как мы это делаем? Я терплю, потом взрываюсь? Так не подходит. А как подходит? Ну вот смотри, ребенок там, первый месяц ребенок больше спит, и я вполне себе могу приготовить завтрак, у нас с тобой спокойный ребенок, а дальше я не знаю, как будет. Слушай, ну, вполне возможно, в какое-то утро я не встану. Вот такой наперед немножечко. Вот пара держится, когда у нее есть хорошо бы прошлое, настоящее и идеально будущее, когда они умеют планировать и договариваться про будущее. Так вот, если отвечать на вопрос, что же держит, удерживает семью, это гибкая система. Это не догма, это не константа, это процесс, это трансформация. Умение адаптироваться к изменяющимся, постоянно изменяющимся условиям. Тем более в нынешнее время, где все так нестабильно.
2: Ну, это мы сейчас прям как-то описали людей таких осознанных, здоровых, которые слышат друг друга, не сваливают друг на друга упреки, конструктивно договариваются. Потому что обычно крик, эмоции разбежались, а где конструктив-то?
3: Или еще хуже, молчание.
2: Да.
3: Игнорирование.
2: Тоже,
3: Рената,
2: да.
3: Вы не представляете, сколько сейчас молодых пар, осознанных, прекрасных, договариваются, вот, живут в тех более здоровых отношениях, представление о которых к нам пришло с годами или с опытом.
2: А я тут, кстати, недавно... Мы, значит, сидим с мужем в парке на скамейке, и рядом скамеечка занята молодой парой. Они молодые. У них двойня. И они, видимо, и не выспались. Это была первая половина дня. И такая ругань, у нее столько к нему претензий, у него столько к ней гнева, нецензурная брань, друг на друга. Мы это все слышим. В итоге они ругаются, он уходит, у них там, видимо, машина, и я думаю, ну все. Накал страстей был настолько, что, видимо, он пошел, уходит. И она остается с двумя этими малышами, которых он как-то так неправильно укрыл или что там произошло, я не знаю. А он возвращается с пеленкой. И я говорю, представляешь, вот, да? Казалось бы, в пух и прах они разругались, но они конструктивно действуют. Они
3: выходят из конфликта.
2: Выходят из конфликта действиями. Да, у них эмоции, это нормально. Да, а у них вот такая лексика, это их норма. Но они продолжают, как левая и правая рука, действовать. У них 2 малыша. Они оба устали. Мне хотелось повернуться и сказать, ребята, красавчики, держитесь как-то там. Я с вами морально готова вас поддержать. Ну, вот если они сейчас меня услышат, и такие пары услышат, ребята, вы давайте там как-то...
3: Мы вами впечатляемся.
2: Вы нас вдохновляете, держитесь, и я всей душой за таких ребят, которые, как бы, что бы там ни происходило, но... Он встает и идет за пеленкой.
3: И это вот то, как раз-таки, о чем я и говорила, правда? Да, ну, да. Несмотря на то, что и скандалы, крики, и даже нецензурная брань, угу. но про это вы рассказываете с улыбкой, и, ну, я тоже сижу, улыбаюсь, угу. пока слушаю, да? Это правда то, что вызывает, ну, у меня точно восхищение. Наш опыт – это уходить из деструктивных отношений, угу. и, в принципе, конфликт – это для, ну, моего поколения точно восприятие деструкции. Вот. А следующее поколение, поколение наших детей, браво им вообще просто, я восхищаюсь их способностью и стремлением осознавать, менять, привносить что-то новое и выходить из конфликтов, и не бояться конфликтовать.
2: Поговорим про сдерживающий фактор, продолжим, да, говорить. Дети могут быть сегодня сдерживающим фактором? Вот посмотрев на этих ребят, у которых двойня родилась, дети могут скреплять?
3: Непростой вопрос. Вот скреплять...
2: Угу. Удерживать.
3: Вот удерживать скорее. Скреплять — это все-таки для меня про здоровые отношения. Удерживать — это нездоровые, и, к сожалению, угу. Ну, не хочется это признавать, но это так, это имеет место быть в современных реалиях. Когда ребенок для семьи. Не ребенок в семье, а ребенок для семьи. Часто ребенок может быть элементом манипуляции в семье. И чем ответственнее один из родителей, тем дольше эти отношения сохраняются. Но как только ребенок вырастает и вылетает из гнезда, эти отношения рушатся.
2: То есть, ну, на какой-то период еще и сдержит, соединит, но ненадолго.
3: Вот на какой-то период сдержит, скорее, на какой-то период продлит дискомфортные отношения.
2: Угу. Что нам дают крепкие долгосрочные отношения? Вот долгая семейная жизнь, что нам дает?
3: Развитие. Развитие, возможность получать отдых и безопасность. Вот что помогает? Помогает быть разным, помогает развиваться независимо от семьи и развиваться в семье, когда у человека есть личная жизнь. Но не в том представлении, про которое, да, мы раньше шутили, а скорее жизнь, наполненная хобби, увлечениями, друзьями, не связанными с семьей. Это, безусловно, помогает укреплять и развитие долголетних отношений.
2: Мы вот, кстати, в прошлое интервью, в прошлые выходные с Еленой Зиновой говорили о развитии отношений, и мы уделили внимание именно мужскому развитию, вот, как мужчина развивается в отношениях. На мой взгляд, есть очень интересные моменты, где я была удивлена. В общем, кому интересно, аккаунт «Радио Югра» во ВКонтакте, раздел «Подкасты», там пролистните вниз и увидите развитие отношений. Развитие, вы сказали, да, развитие личности, эмоциональную зрелость дают. Я не знаю, у нас даже, наверное, микрофлора одинаковая становится.
3: Безусловно.
2: Даже микробы одни и те.
3: На биологическом уровне мы становимся, ну, практически одинаковыми. Знаете, для меня открытие этого лета была информация о том, что вдруг ученые обнаружили, что в женщине остается ген мужа, если она от него, ну, или партнера, если она родила от него ребенка. Это то вот есть, открытие недавних дней.
2: Обалдеть. То есть то, о чем говорили нам, не знаю, учения духовные, о том, что запечатлен мужчина в женщине.
3: Это про плод и про ребенка, угу. потому что единый кровообмен становится у женщины в организме, а поскольку у ребенка есть ген и мамы, и папы, то, соответственно, и у женщины в кровь попадает этот ген.
2: Ого. Психотравмы подлечиваются?
3: Да.
2: Да?
3: Да, особенно когда, знаете, у нас в гештальте принято говорить, что на каждый чайничек найдется своя крышечка. И со временем они так притираются, что становятся единым целым. Мы дружим, в общем-то, травмами. Мы любим травмами. Не только интересами, но и травмами.
2: А они не могут, наоборот, усугубляться?
3: Могут.
2: Могут, да?
3: Могут. Если травмы совпадают, то скорее в этих отношениях будет больше конфликтов.
2: То есть надо какого-то травмированного искать только с другой частью, да. К примеру, пример нам приведите, чтобы мы понимали, как это на практике выглядит.
3: Ну, например, травма отвержения, да, неспособность выносить конфликты. Ну, то есть терпели, первый накал страстей, все, разбежались. Что их потом вместе заставит сблизиться, неизвестно. Но если у одного травма отвержения, а у другого, например, страх потери, то тот, у которого страх потери, он будет всячески приглашать к контакту тот, который решил после намека на конфликт, ну, вдруг отстраниться. Угу. Вот это скорее то, что помогает.
2: Духовное развитие. Развиваемся мы, да, в долгосрочных отношениях?
3: Для меня долгосрочные отношения – это вообще развитие. И духовное, и эмоциональное, и психологическое.
2: Качество жизни. И качество жизни, и ее продолжительность увеличивается.
3: Да, да. Я думаю, что да. Кстати, тоже недавно читала статью, где исследователи проводили, значит, статистику жизни в парах. Так вот, у мужчины жизнь увеличивается, у женщины сокращается. Парадокс.
2: Да вы что? Нам молоко за вредность. Ну это как так вообще? Что это такое происходит? Вот кто кем питается в семейной жизни. А они еще и убегают на свадьбе.
3: Несчастные, они не представляют, что теряют.
2: Когда его девушка ловит, потенциальная невеста ловит букет, они бегут. Хотя надо в другую сторону бежать. Надо к ней бежать, потому что там она, конечно, увеличит срок жизни, да, продолжительность жизни. Давайте поговорим про мотивацию. Ключевые вопросы. Зачем я вступаю в брак? Для чего мне семья? Зачем я ее сохраняю, если семья уже есть? Какой ответ на эти вопросы является здоровым и поможет стать настоящей опорой, настоящим смыслом, скрепляющим отношения?
3: Вот здоровый ответ на этот вопрос для того, чтобы продолжать развитие «мы». Для того, чтобы продолжать развитие себя в этом «мы». Нездоровый ответ для того, чтобы он сделал меня счастливее. Для того, чтобы она родила мне детей. И какие-то предъявления партнеру. Вот это нездоровый ответ. Здоровье – это там, где я признаю, что в этих отношениях я развиваюсь. И эти отношения я готова сохранять ради того, что мы вместе создали. И это уникально на самом деле. Больше ни с кем невозможно такое создать. Можно создать подобное, но такого точно не будет. Как и в любых отношениях, не только семейных.
2: Давайте сейчас сделаем паузу. У нас сейчас небольшая пауза. После паузы мы вернемся, поговорим. А поговорим про ипотеку. Сдерживает она, не сдерживает, укрепляет.
3: Как актуально на сегодняшний день.
2: Укрепляет или разобщает, я не знаю. И про жертвенность тоже поговорим после паузы. Напомню, с вами Рената Гасанова и психолог Ирина Рябинина.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Напомню, тема разговора, на чем строятся долгосрочные отношения. Я обещала про ипотеку.
3: Да.
2: Иронично отношусь к фактору ипотека, но все же, может быть, она работает. Например, пара влетела в кризис, какой-нибудь нормотипичный, который заложен в развитии этой пары, обязательно они должны пройти этот кризис. Влетели в этот кризис, не разбежались, не плюнули, не бросили это все дело, остались из-за ипотеки, худо-бедно довышли из кризиса, а потом оборачиваются и понимают, что ипотека не дала возможность раньше времени соскочить. Может быть, так и есть. Может быть, это работает. Я не знаю.
3: Да, конечно, это работает.
2: Это классический, то есть ипотека работает.
3: Классический пример из жизни. Только вопрос, как она работает, да? Делает ли она эту пару счастливее? Вместе, да. А вместе и счастливы. Это же про другое. На самом деле, это тот же самый экономический вопрос, что когда-то, ну, в стародавние времена помогал там удерживаться семьям и рожать много детей, потому что это дополнительные рабочие руки, то сейчас это такой трансформационный инструмент в виде ипотеки. Насущный вопрос, ну, наша базовая потребность, да, жилье, безопасность. Вот, и, конечно, остаются из-за ипотеки те пары, которые боятся денег. Отсутствие денег, решать вопросы про деньги. Ну, а вообще-то, если расставаться с наличием ипотеки, это же такой геморрой. Ну, ладно, нет детей. Но, как правило, это суды, дети, доли и все такое прочее. Угу. И думаешь, ну и черт с ним, с его носками и загулами по выходным.
2: О других вызовах. Кажется, что у современной пары больше вызовов, чем у их родителей. Ну, например, у наших родителей не было соцсетей, но сейчас появились соцсети, и, как мы видим, они подрывают близость и доверие. Они подарили семье, подарили в кавычках, семье новые формы измен. И часто именно в гаджетах обнаруживаются измены. Пандемия прошлась хорошо по семейным парам, да, пара оказалась запертой дома, эмоционально и финансово опустошалась. Война. Колоссальнейшая нагрузка на семью сегодня. Блага надо сегодня добывать, а не когда-то, когда родители могли добросовестно работать, и государство давало. Может быть, кто-то скажет, что это была инфантильная позиция, но все-таки я хочу сказать, что некая уверенность в будущем была. Пара рожала детей, зная, что будут квадратные метры, и государство позаботится. Разочарование от запретограммных идеальных образов. Это тоже есть сегодня, когда так массово и так много мужчины и женщины видят нереальную картинку. И уже вот я сейчас недавно наблюдала ролики, где женщины искренне говорят о том, что я рассталась с мужем, потому что считала, что недостойный мужчина, так как он не может мне каждый год предоставить Мальдивы или что-то, какой-то уровень благосостояния не предоставляет, значит, он не очень конкурентный, что ли, не очень мой. А потом, когда она развелась, она поняла, что потеряла хорошего человека. Тоже, наверное, какая-то инфантильная позиция, но все-таки это ведь есть, и это тоже разрушает сегодня семейные отношения. Вот такой ассортимент вызовов современной семьи, он велик, и кажется, он не собирается уменьшаться. Какая семейная система устойчива и может такое выдержать?
3: Очень хороший вопрос, на самом деле. Спасибо, Рената, за ваши вопросы. Каждый раз они меня углубляют, ну, в восприятие того, что происходит. Какая семейная пара может удержаться с гибкой семейной системой?
2: Вот о чем вы говорили, да?
3: Да, это та семейная система, которая может адаптироваться. На самом деле, про успешный успех, вот если мы говорим про пары более зрелого возраста, там 40+, там 35+, то скорее, да, они впечатляются. Они еще живут с тем советским наследием, когда априори было принято верить на слово. Да, конечно, в эпоху 90-х, так или иначе, кто поднялся? Те, кто сумел адаптироваться. Но вот это наследие семей с устойчивыми правилами «вижу-верю», оно продолжает жить в таких парах, которые, ну, достаточно длительно уже находятся в отношениях. Молодые на эту тему ржут. «Успешный успех», кавычки, и смеются. Радуюсь в очередной раз за нашу молодежь, которые умеют адаптироваться. Да, им досталось тяжелое время. Очень много кризисов. Ковид, на самом деле, подсветил... Вот, кстати, для меня восприятие, переломный период про саморазвитие, осознанные отношения, осознанную жизнь случился в ковид. Я стала это замечать по клиентам, которые доходят, по разговорам с подругами, по разговорам с коллегами. И вот ужасную вещь скажу, спасибо ковиду за это. Пары вдруг столкнулись с тем, что привычный, неосознанный, часто по привычке созданный семейный мир вдруг рухнул. Вот вдруг рухнул, сейчас встречается значимо чаще, чем тогда в ковид. Ковид – это была, ну, такая переломная точка. Поэтому чем больше пара умеет проговаривать то, что происходит, чем безопаснее отношения в паре, тем легче она адаптируется к новым изменяющимся условиям.
2: Сейчас времена или эпоха, говорят, индивидуализма. Совместим ли он с долгосрочными отношениями? Я вот, вы знаете, я вам просто вот сейчас как бы вбрасываю этот вопрос, но в следующие выходные с Ниной Иваровой мы будем глубоко говорить на эту тему, как индивидуализм влияет на женщин, на современное материнство и на брак в целом. Я предполагаю, что будет очень интересный разговор.
3: Ну, то, что с интересом послушаю.
2: Да, и потому что я хочу организовать там даже дискуссию. Я встану на сторону индивидуализма, а Нина, она таких вот традиционных взглядов, да, она будет свои аргументы вносить. В общем, посмотрим, что получится. Ну, давайте вот начнем, да, с вас начнем. Я не могу пройти мимо. Ну, это ведь правда. Индивидуализм очень сейчас нам дает такое, значит, посыл: выбирай себя, свое развитие.
3: Шикарно. Вот на самом деле шикарный вопрос.
2: А он совместим с долгосрочными семейными отношениями, если кто-то или в паре оба выбирают только себя?
3: Вот только себя нет. Хотя есть пары, которые, помните, да, на каждый чайник найдется своя крышечка, есть где пары, где он карьерист, успешный какой-то общественный деятель, ну, не знаю, бизнесмен, еще что-то, а она такая барышня, которая создает ему уют, безопасность, растит его детей, ну, в общем-то, поглощена бытом и заботой о нем полностью. Если ей так комфортно и нормально, ну, такая пара может существовать, почему бы и да. Если мы говорим про... ну, такой крайней степени индивидуализма, когда только я и все ради меня, то нет.
2: То есть это уже эгоизм?
3: В нездоровой форме.
2: В нездоровой?
3: В нездоровой форме, когда только я и все ради меня.
2: То есть есть здоровый эгоизм и нездоровый эгоизм?
3: Ну, находясь в отношениях, выбирая этого партнера каждый день, я же выбираю себя. Я счастливая с этим человеком. Я выбираю с ним быть. Да, иногда мне приходится двигаться. Ну, какие-то там, да, там, я хочу на море, он хочет в горы, мы едем куда-то. Кто-то кому-то уступает. И да, я уступаю, потому что мне важнее, чтобы мы вместе были, и тогда я выбираю опять себя. Uh-huh. Мне кажется, если говорить про эгоизм, то это вот в той здоровой степени, в которой он может быть.
2: Опять, знаете, в чьих руках окажется этот индивидуализм? Вот, вот как оружие, да, вот в чьих руках?
3: Человек... ну, как бы, мне даже не хочется сказать, занимающийся индивидуализмом, нет, а скорее придерживающийся этой концепции, да, мы же разные, с разными потребностями, с разной способностью к эмпатии, к, ну, в общем, да, моя фантазия, конечно, рисует такого махрового нарцисса, абсолютно живущий в концепции индивидуализма, боже-боже.
2: А как ним... эти люди подхватили сейчас это и, собственно...
3: Так стало вдруг легально можно. Да. О, общее веяние, к этому же легко присоединиться. И тогда, ну, ужас.
2: И это тоже, здравствуйте, пожалуйста, вот вам семья, получите, распишитесь. Это же тоже все внесено в современную семью. Хотя мы, как будто бы у нас коллективизм, да, был, свои минусы, сейчас индивидуализм, мы тоже наблюдаем, что-то здесь нам не совсем все как-то угодно и нравится.
3: На самом деле кризис – это всегда проверка на прочность семьи. Вот как она выходит из этого кризиса? Она ее укрепит или разрушит? Вот это вопрос. Кризисы – это прекрасный фонарь, который подсвечивает скрытые когда-то потаенные процессы, происходящие с личностью и внутри семьи.
2: Поговорим про жертвенность. У нас совсем немного времени осталось. Чтобы иметь долгую семейную биографию только с одним партнером, надо чем-то жертвовать? Ну, например, новизной. Я не хочу сейчас в рамки вас вводить. Ну, например, ну, давайте вот я...
3: Погодите, слушайте. Жертвенность вообще, мне кажется, слово такое не про конструктивную семью. То... не про здоровую семью.
2: Так, то есть если в семье кто-то
3: вот
2: чем-то пожертвовал...
3: жертвенность
2: как
3: таковая...
2: Ну, это мы какую семью сейчас описываем? Мне кажется, это какой-то вообще идеал, где никто ничем не жертвует, где все что-то как-то довольны, как-то договариваются. Да нет, есть
3: нет,
2: жертвы.
3: Нет, конечно, есть, безусловно, места кризиса, места, скажем так, развития динамики, то есть конфликтов, да. Конечно, это все присутствует. Но если говорить про жертвенность, когда я не выбираю, точнее, не так, у меня даже нет выбора, я обязана... Наверное, нет. А когда я выбираю уступить, это жертва? Нет, это мой выбор. Вот когда я себе присваиваю... Вот
2: а если принудили уступить? И вот она и жертва.
3: Но, а что значит принудили? Тогда я выбрала не конфликт. Или там я выбрала остаться в этих отношениях. Вот принудили, это когда привязали к батарее, дали ручку в руки и прям, держа ее за кончик, твоей рукой ставили подпись в свидетельстве о браке. Вот это принудили для меня.
2: Поняла ваш ответ. В общем, жертвенность вообще не для здоровых отношений и явно не хороша в долгосрочных.
3: Ну вот если так ставить вопрос, то нет. Скорее компромисс.
2: Жертвенность,
3: уступать.
2: Жертвенность меняем на компромисс.
3: Да.
2: на способность уступать и опять-таки договариваться.
3: И опять-таки договариваться, как ни крути, мы никуда от этого не уйдем.
2: Угу.
3: Жертву все время хочется спасать. Кто-то должен прийти и вызволить ее оттуда.
2: Угу.
3: Человека, делающего свой выбор, спасать ниоткуда не надо. Он полноценная личность, которая, ну, признает свое право выбирать. И делает выбор каждый раз, даже если, казалось бы, не в пользу себя. Но это всегда кажется, потому что даже если от чего-то отказываемся, мы выбираем себя.
2: Хорошо. Поговорим еще про новинки времени, да? Свайп-культура. Культура быстрых отношений.
3: Потрясающая тема.
2: Здесь вы так прямо лукаво улыбаетесь. Вот этот быстрый эмоциональный отношенческий фастфуд может заменить долгосрочные семейные отношения?
3: Нет.
2: Нить.
3: Скорее, это тенденция, ну так, для подростков.
2: Вот
3: да?
2: Те,
3: которые набирают свой
2: опыт. Я поэтому на детский язык перешла.
3: Да-да-да. Происходит, да, интуитивно. Для человека, познающего мир колоссальными темпами, да, что присуще подростку, да. Для зрелого, полноценного члена общества это скорее длительные отношения с глубиной. Вот этот эмоциональный фастфуд, как вы, Ренат, сказали, угу. Это, ну, такое бегание по волнам. Ух ты, вот тут можно пойду, покатаюсь, угу. Да, угу. На серфе.
2: Угу.
3: Вот. А все-таки длительные отношения – это глубина.
2: Но не заменят они, получается.
3: Нет, конечно, нет.
2: Не то есть, грубо говоря, фастфуд не заменит Мишлен?
3: Конечно, нет.
2: Ох, еще хочется парочку вопросов вам. Этапы долгосрочных отношений. В интернете очень много всяких этапов, да, вот, в общем, сначала влюбленность, страсть, потом осознание разности, автономия, тут уже кризисы, да, идут,
3: угу.
2: Потом сближение, она как бы дружба, да, а потом выход на зрелую любовь. Такое ощущение, что мы приходим к родительской любви в итоге. Нет?
3: Практически да, но за малым исключением.
2: От родительской любви ушли и пришли к родительской с другим человеком.
3: Не совсем так. Mm-hmm. В паре присутствует вот эта родительская часть в виде заботы, да, безусловное какое-то принятие, потому что за, ну, мне кажется, это про пары, там, 25+, 30+, наверное, вот такой вот стаж совместной жизни, когда, ну, уже казалось бы, ну, что нового я могу узнать? И такое это безусловное принятие, казалось бы. Но чем это отличается от родительской семьи? Дети с родителями не спят. Все-таки, если мы говорим про семью, там так или иначе присутствует интим и эротизм.
2: Давайте про интим. Я не могу об этом не поговорить под конец. Есть такое высказывание, мне очень понравилось, но пожилая женщина сказала о том, что сначала муж и жена живут как мужчина и женщина. Потом они живут как сестра и брат. А дальше они живут как две сестры. Мы понимаем в этом таком наблюдении некий укол такой в сторону страсти, которая так или иначе покидает семейные отношения, когда мужчина и женщина живут очень долго. Бывает страсть в долгой семейной жизни?
3: Конечно, да. Но только это страсть другого рода.
2: Какого рода?
3: Ну, вот если мы говорим про страсть как таковую, это страсть первых 3 лет жизни, когда на химическом уровне происходит вот этот гормональный бум. Когда, ну,
2: здесь тело само
3: просто, да,
2: дает,
3: тянется к сближению, к эротизму и ко всему.
2: Дает этот фейерверк, да,
3: да.
2: Гормональный.
3: Дальше он естественным образом
2: спадает. А дальше мы должны...
3: Если пара, ну, как бы это не приравняет «любовь прошла», это она проходит первый кризис, да, то, в общем-то, появляется другая страсть, страсть узнавать себя, страсть узнавать партнера, какой ты сегодня пришел. Ой, а как я могу о тебе еще позаботиться? Это же тоже про такое возбуждение, но возбуждение другого рода.
2: То есть здесь уже не природа сама, а как бы воля человека, интерес человека, как бы от мозгов, от ума.
3: От ума, безусловно, подпитано чувства наши первоначальные, и ощущение интереса к этому человеку дает нашему уму подпитку для приложения усилий к каким-то направлениям, что-то узнавать, что-то делать, еще как-то. Это вот те самые усилия, про которые мы говорим, в том числе, они же могут быть, ну, продвигающими. А если мы говорим дальше, там, рождение детей, когда дети уже выросли, казалось бы, где там страсть? Страсть есть, она менее ярко выраженная, она не сносит башню, как в 20 лет, она скорее про неспешность, про умение наслаждаться. И если мы возьмем эту метафору фастфуда и Мишлена, то фастфуд – это еда на ходу, а Мишлен – это трапеза неспешная, где я могу уделить время принятию пищи.
2: Ну, даже какая-то форма искусства.
3: И длительные отношения – это же тоже искусство. Это танец.
2: Последний мой вопрос. Сейчас как-то, мне кажется, мало благополучных примеров, где пара прожила не только долго, но и долго и счастливо. Кем вдохновляться сегодня, когда так много разводов?
3: Теми парами, в которых действительно счастливые отношения. Теми парами, которые проходят кризисы, как они их проходят. Своими отношениями. Тем, как я в этих отношениях развиваюсь. Вдохновляться тем, как нам удается договариваться или наоборот, на одном дыхании, не сговариваясь, что-то сделать. Сменить фокус, что ли?
2: Вы знаете, у нас коллеги, журналисты порой берут интервью у, знаете, вот золотая свадьба, да, золотая пара, это 50 лет, по-моему, да, если не ошибаюсь, 50 лет вместе. Коллег-журналистов есть такой штамп. Я его вообще не люблю, он мне не нравится. Один и тот же вопрос. Наверное, вы тоже его...
3: Что вам помогло?
2: В чем секрет ваших отношений?
3: В чем секрет
2: ваших отношений? Ну, сколько можно спрашивать одно и то же? Я бы спросила у этой пары, а вот сегодня вы проснулись и посмотрели на него или на нее, да, вот, а вы что почувствовали? Вот мне бы это было интересно узнать.
3: Хороший вопрос. Мне даже захотелось его озвучить своим свекрам. В следующем году у них будет 60 лет совместной жизни.
2: Ух ты!
3: Да.
2: Это какая свадьба уже?
3: Я даже не знаю, какая-то свадьба.
2: Это платиновая, наверное, я не знаю.
3: Золотую свадьбу мы проживали вместе, празднеством, с фото, с большим бортом. Это было великолепно. Скорее... Мне не приходило в голову задавать свекрам, ну, свекрови, наверное, больше с ней, она более разговорчивая в этом отношении. Но вот сейчас появилось это желание. Скорее, я наблюдаю то, как они друг за другом ухаживают, друг на друга раздражаются, но это абсолютно так по-доброму и с улыбкой. Ну, по крайней мере, когда я за этим наблюдаю. Когда у них страсти кипят, наверное, нет, им не до улыбок, но со стороны это выглядит так мило и так уютно, и так по-домашнему. Вот впечатляясь их отношениями, я много беру там.
2: Про вдохновение, да. Вот этой прекрасной иллюстрацией мы закончим наш разговор. Он подошел к концу. С вами были психолог Ирина Рябинина и я, ведущая программы, наша личная Рената Гасанова. Мы разбирались, на чем строятся долгосрочные семейные отношения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Гра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
1: Наша личная. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа информирует. Телефонные мошенники активны как никогда. Они выдают себя за сотрудников банков, полиции или служб доставки. Под предлогом блокировки карты или проверки операции они просят назвать код из СМС. Могут угрожать, убеждать срочно перевести деньги на безопасный счет. Но помните, настоящие сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах этого не требуют. А безопасных счетов не существует. Если вас просят назвать пароли, реквизиты или перевести деньги, положите трубку. Защитите себя и близких. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте бдительны. При любых подозрениях обращайтесь в полицию.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Я пенсионерка и уже несколько лет живу одна. Сын с семьей заботится обо мне, навещает, когда позволяет работа. Он постоянно в разъездах, водит больше груз. Однажды поздним вечером раздался звонок. Я беру трубку, и в груди все сжимается. Голос, как у сына, знакомый, родной, но взволнованный до дрожи. Он торопливо говорит, что попал в ДТП. И чтобы избежать уголовного дела, нужны деньги. Много. Прямо сейчас. У меня помутилось в голове. Я в панике собрала все свои сбережения и даже попросила соседку одолжить денег. И вот именно она, видя мою панику, остановила меня. Обратила внимание, что звонок был не с номера сына.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Мошенники играют на наших чувствах и эмоциях. Не доверяйте тем, кто входит в доверие по телефону и в последующем просит перечислить деньги. Помните, вы всегда сами можете перезвонить своим близким или знакомым и уточнить все обстоятельства. Будьте бдительны.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь выдающимся советским биологом Василием Васильевым.
1: Это твоя история.
2: Ты родился в Казани. Хоть твой отец и был адвокатом, а дед академиком, профессорским ребенком тебя не назовешь. Ты не рос в стерильной изоляции семейной библиотеки. С самого детства твоя страсть – охота и рыбалка. Охотничьи ружья казались тебе настоящей ценностью, а рыболовные снасти лучше, чем любые сладости. Но откуда в тебе такая любовь к природе и страсть к путешествиям? После окончания гражданской войны ты отправляешься в Западную Сибирь. Тебе 33 года. На реке Демьянка ты сходишь с парохода. Весь твой багаж, несколько охотничьих ружей и рыболовные снасти. Ты очень быстро стал своим в охотничьей артели остяков. Они научили тебя всем премудростям таежной жизни. Ты стал отличным охотником и следопытом. Ханты приняли тебя как брата. Ты помогал им, порой даже с риском для жизни. И что самое важное, ты всегда держал слово. Ты высокий, статный, сдержанный, но можешь вмиг отреагировать, если наступит угроза. Местные ценили не только твою ловкость и меткость, но и щедрость. Истории о тебе расходились по селам, и вот появились прозвища: Васька-шайтан, Васька-царь, Васька-суд. Люди говорили: этот молодой человек не просто охотник, а настоящий судья леса. Ханты тебе доверили самую главную тайну – место обитания редких бобров. Живое золото сибирского леса скрывалось в районе Канды и Малой Сосьвы. Пробраться туда было очень трудно. Ты прибыл на место, срезал осиновую ветку, сделал отверстие во льду, сунул в нее ветку, пришлось долго ждать, но оно того стоило. Веточка в маленькой проруби вдруг зашевелилась. Нижний конец подо льдом дернула. Дернула еще раз и потянула к себе под лед. Сомнений быть не могло, это дергал бобер. Ты нашел их. В начале 20 века считалось, что кроме двух заповедников СССР, нигде в России дикоживущих бобров нет. А ты нашел целых 45 речек, населенных бобрами. Оказалось, об этих животных знаешь не только ты. Промышленники уничтожают популяцию бобра. В верховьях Канды ты обнаружил 12 юрт русских промышленников, переселившихся туда еще в 1914 году. Только один из этих охотников за 12 лет успел убить больше сотни бобров. Выделанные, выщипанные, раскроенные на воротники и шапки бобровые шкурки русские промышленники зимой контрабандой переправляли через Уральский хребет и сбывали спекулянтам. Тебе надо спешить. Бобров истребляют и могут окончательно их уничтожить. Ты разработал план. Переезжаешь в Тобольск. Путеец по образованию, проходишь там охотоведческие курсы. Поступаешь на службу в земельное управление охотоведом. Тобольское земельное управление проявило активный интерес к вопросу о неизвестных бобрах. И осенью 1926 года ты в должности охотоведа отправляешься в официальную экспедицию для исследования глухого угла области, верховьях рек Большой Сосьвы, Малой Сосьвы и Канды. Маршрут путешествия ты выбрал сам. С тобой в лодке Лайка по кличке Язва, верная спутница твоих охотничьих скитаний, и помощник Гребец. Правда, он вскоре сошел с дистанции, жизнь, полное лишение и риска, оказалась ему не под силу. Лайка самоотверженно служила тебе до зимы, но и она не выдержала сурового испытания и зимой скончалась. Сосвинские, кандинские ханты и манси не знают ни оленьих, ни собачьих упряжек. Зимой единственный их способ передвижения – лыжи. На лыжах ты тащишь за собой нагруженные едой и снаряжением нарты. Недели одиночества, сотни верст под ногами, ночи под открытым небом, голод на вершине Канды. На берегу Тапсуя ты отморозил пальцы ног. Все это ты пережил. В конце концов ты узнал. Бобры живут здесь отдельно, скрываются в подземных ходах, практически не строят хаток. И ты наконец-то понял, как их можно сохранить. Вернувшись домой, ты развернул кампанию по спасению и стал инициатором создания первого в Западной Сибири заповедника. Ты противопоставил эту идею заказнику. Нужен не просто запрет на охоту, а истинный заповедник. Так ты стал первым директором Кондо-Сосвинского заповедника. Ханты и Манси работают у тебя егерями и наблюдателями. Запрет на соболиную охоту был абсолютным. Мы восстановили популяцию бобров. Ты и твоя команда построили жилые и служебные помещения, прорубили конные и расчистили оленьи дороги, провели опыты посева полевых злаков и посадки ягодных кустарников, соорудили опытные парники. Кондо-Сосвинский заповедник стал лучшим в Советском Союзе. Ты автор книг о заповеднике и научно-популярных работ. 16 лет своей жизни ты посвятил этому лесу. А потом тебя нашел писатель Виталий Бианки. Он прочитал о тебе в журнале, увлекся твоей историей и даже написал про тебя рассказ под названием «Васька Ойкосуд. Кожаный чулок». Для писателя встреча с тобой была как встреча с настоящим живым персонажем романа Фенимора Купера. А ты все эти годы так и оставался тем же Васькой Шайтаном, немногословным, но бескомпромиссным защитником леса. Тебе не нужны были звания. Тебе нужно только одно – чтобы лес жил, чтобы бобры строили свои хатки, чтобы олени ходили к ручьям на водопой, чтобы всегда водился соболь. Ты не стал легендой при жизни, но ты стал ею для тех, кто пришел после. И когда через много лет кто-то будет рассказывать о первом заповеднике в Западной Сибири, они вспомнят о тебе, о человеке, который спас бобров от истребления, просто потому что не смог быть равнодушным. Твоя последняя тропа осталась в тайге, но она не заросла. Ты оставил потомкам наследие. Ну что же, слушатель, отложи карты и рукописи. Теперь ты в 2026-м, если ты живешь в Югре, то ты всегда рядом с лесом. Оглядись. Прислушайся. Лес не просит о помощи словами. Он кричит молчанием. Более подробно о жизни и достижениях Василия Владимировича Васильева я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Чем может гордиться Югра? Тем, что первый заповедник в Западной Сибири появился именно здесь. Я принесла фотографии нашего героя Василия Владимировича. Две фотографии вот у меня здесь распечатала. Ну, я хочу сказать, что вот на одной из них, вот левая, да, фотография, они две кардинально разные. Я вот поверну сейчас к вам. Вот левая, да? А здесь он в лесу с собакой Лайкой. Я не знаю, может быть, слушатели сейчас наберут в поисковике Василий Владимирович Васильев.
3: Ну, да, и самый распространенный
2: заповедник,
3: вот
2: да.
3: Как раз вот
2: заповедник, вот. Да. И выскочит самая распространенная фотография. Здесь он, как говорят молодые на сленге, да, на своем краш. Это просто красавчик такой, знаете, Индиана Джонс тут просто в подметке не годится.
3: На самом деле следопыт такой.
2: Следопыт,
3: себе,
2: да. У него, давайте опишем, у него бандана такая на голове. Такое чувство, что это не 100 лет назад фотография была сделана, а позавчера.
3: Да, просто современный вид вообще.
2: Современный, как будто бы ВДВшник такой. Значит, у него там кожаные брюки, на поясе патроны, за плечом ружье, и весь такой он решительный собака. Вряд ли это язва, скорее всего, это какая-то другая уже собака. И красавчик просто, красавчик. И другая фотография.
3: Ну, тут уже
2: здесь другой абсолютно персонаж. Здесь он, ну, тоже на фоне леса. Здесь он, посмотрите, какой влитой, классный костюм на нем. Белая кипенная рубашка. Галстук с зажимом, галстук с булавкой. Две разные ипостаси, да, ну красавчик. И вот эти брови его, да, как два крыла птицы в разлет.
3: И все-таки, вот даже те, по воспоминаниям тех людей, кто близко знал нашего героя, Василия Владимировича Васильева, вот все-таки вот эта вот первая фотография, где он в своей обычной одежде, такой он готовый в любой момент сорваться и пойти в гущу леса, значит, пойти к новым исследованиям, вот она больше отражает его внутренний мир все-таки. Здесь он в официальном костюме, все-таки он, как на самом деле, он чиновник, он представитель власти, он человек, осуществляющий власть, все-таки директор вот этого заповедника. А вот первая фотография, все-таки она ближе, более человечная.
2: Но я хочу сказать, что если вот этой фотографии, где он с ружьем за спиной, мы ему доверяем, мы можем ему доверять лес, да, он то решительно выглядит, то вторая фотография, где он в костюме, он понимает, что такое административная работа, и мне кажется, этот влитой костюм, это, ну, папа, наверное, научил, папа-адвокат, да, yeah. Профессорская среда, и он знал, как открывать дверь. Этому деловому человеку можно доверять.
3: Значит, первая фотография, он в своей ипостаси, он в своей родной стихии, он, значит, исследователь леса, где он уже в таком влитом, как вы говорите, костюме, в официальном, человек, облаченный властью, который осознает всю ответственность. И за то, что делает сам, и за людей, которые находятся в его подчинении.
2: А ответственность не больше, не меньше, это...
3: Некоторые государства европейские бы мы разместились.
2: Да, а он вот это все на себя взял. Бианки, обратимся к Бианки. Он написал, что во время гражданской войны ему, то есть Васильеву, доверяют заведовать всеми он, складами Совета народного хозяйства. Он встречается с Лениным и делает ему доклады. Это правда?
3: Вы знаете, по поводу того, чем занимался наш герой в годы гражданской войны, потому что, как вы говорите, только стоит поисковик набрать, и сразу выползают несколько информационных страниц. Так вот, по периоду гражданской войны очень мало информации, фактически никакой. Там начинается с 20-21 годов, значит, где он уже... становится участником экспедиции на Ямал. Вот. А чем он занимался непосредственно в годы гражданской войны? Существует версия, что он в это время был в Москве, был в аппарате Совета народных комиссаров. Как вы сказали, несколько раз встречался с Лениным. Это одна из версий, которая устраивала, в общем-то, наверное, официальную биографию mm-hmm. этого человека, потому что в 20-е, 30-е годы люди... прошли через несколько чисток, постоянно заполняли анкеты, и, не дай бог, если что-то там, какое-то крамольное зернышко могли увидеть вот в этой анкете. Потому что мы открываем информационный ресурс, в одном читаем, что он встречался с Лениным, о чем мы только говорили, а в другом, знаменитые в последнее время Рувики, вот это вот, нам просто информацию выдает, что он годы гражданской войны служил у Колчака и барона Унгерна. То есть совершенно, вот представьте себе, значит, где Ленин, где Москва, да, и где Колчак, где Унгерн. Вот человек мог одновременно находиться и в Москве, и в Сибири? Конечно же нет. То есть тут какая-то тайна.
2: Получается, мы знаем, что мы ничего не знаем об этом.
3: Знаем, ничего не знаем, mm-hmm. вот в эти вот годы гражданской войны.
2: Хорошо, хорошо.
3: Вообще, вот вы упомянули Виталия Бианки, mm-hmm. вот, там же тоже непростая история.
2: А давайте расскажем, какая вот. Там непростая история.
3: Понимаете,
2: у этого журналиста, ну, известного писателя, который что?
3: Вот, во-первых, мы знаем, особенно кто родился в советское время, читал детские книги.
2: Натуралист,
3: про природу.
2: Писывал природу прекрасно.
3: Да, прекрасные рассказы для детей о природе, mm-hmm. и для взрослых такие познавательные рассказы и повести. Вот, воспоминания хорошие, вот этот рассказ про нашего героя. Но понимаете, я уже сказал вам, что 20-30-е годы люди пытались некоторые факты из своей биографии, ну, маленько замолчать, как-то завуалировать, потому что это могло не просто на их судьбе отразиться, а отразиться на судьбах их родных и близких. Вот. Так что вполне допускаю, что разговоры о работе Васильева, заведующим всем складским хозяйством Совета народных комиссаров, о встречах с Лениным, это одна из таких же вынужденных легенд. Подтверждение или опровержение этой версии мы еще не знаем.
2: Мы про Бианки будем говорить,
3: вот.
2: Что он...
3: А про Бианки, он тоже ведь начинал не просто там какой-то писатель. Он служил годы гражданской войны, значит, сначала в народной армии Камуча под командованием Капеля. Была такая, значит, на Волге создана армия, которая влилась потом в армию Колчака. И он, можно сказать, у Колчака служил в отделе пропаганды. Виталий Бианки.
2: Вот здесь я должна сделать так.
3: Да.
2: Потому что в советское время он был просто популярнейший писатель.
3: Просто популярнейший писатель. И... это не единичный случай того, что мы с наших знаменитых писателей знаем только односторонне. Вот. А и которые кем, да. сумели завуалировать свое mm-hmm. участие в гражданской войне на стороне белых. А
2: что привело Васильева в наши края? Почему в городе, цитирую Бианки, давило ему что-то душу? Давило душу. Бианки намекает на то, что личная жизнь складывалась у него неудачно, у Васильева. О чем речь? Так хочется какую-то сейчас любовную историю вытянуть.
3: Дело-то в том, что, красавчик. Понимаете, да, красавчик, да, эрудит, человек, знающий, благодаря тому воспитанию, которое он получил, живя в профессорской семье, и получил прекрасное образование техническое, знал несколько языков, и в то же время его тянуло все время на природу. Все время он хотел жить вот в этой вот природной обстановке. Понимаете, может быть, в какой-то степени. Опять же, вот этот вот переезд из привычной среды, который был связан с конфликтами в семье, жена, значит, его просто-напросто иной раз, ну, не то, что там скандалы, там, и уходи отсюда, значит.
2: Женат был уже к этому времени.
3: Он женат был к этому времени. Просто-напросто, ну, сколько женщина может видеть метущегося мужа? Он не мог найти вот себя вот в этой городской среде, понимаете?
2: Дмитрий Васильевич, у нас, вот сколько мы персонажей не брали, как правило, биографии начинаются, жил себе там на большой земле, не тужил. Потом что-то потянуло его в этот, на природу, как вы сказали. Этот волшебный наш прекрасный лес, 800 там, тысяч гектаров, да? Приключения, может, вот просто по щелчку пальца.
3: Выйдя на улицу, приключения такой, найдешь в лесу.
2: Такую биографию закрутит, что мама мия, потом будут конечно. Еще через 100 лет радиоведущие и историки об этом
3: должное,
2: говорить. Да.
3: Что вот эти вот семейные передряги, которые были, когда они жили в Москве.
2: Я что-то сейчас сочувствую. Настолько убежал далеко от этого.
3: Потом, значит, они жили в Тобольске. Вот. Они, по сути дела, прекратились, когда жена с ним переехала, вот уже стал он работать в заказнике, в этом, в заповеднике. Угу. Вот. То есть смирилась, поняла, что вот место этого человека вот именно здесь, он нашел себя. Вот. Ну и побег, если можно выразить этим словом, его выезд в Сибирь в 20-е годы, значит, он же в 21-22 году рванул на Ямал, оставив жену в Москве. Потом она к нему в Тобольск переехала. Вот. Может быть, вот этот побег вызван еще и тем, что нужно было каким-то образом запутать следы, следопыт, да? Запутать mm-hmm. следы и как-то сбить с толку людей, которые могли бы заинтересоваться некоторыми фактами его биографии.
2: Mm-hmm.
3: Вот это опять же, все наслаивается.
2: Да.
3: Личные, общественные, mm-hmm. внутренние, внешние факторы, все это наслаивается.
2: Все как в настоящей жизни. Авторитет Васильева среди местного населения коренного. Он заходил в священные места, и его не убили. Почему? А были желающие это сделать?
3: Потому сколько что... угодно. Сколько
2: я вообще угодно. Поражаюсь, как он выжил.
3: Понимаете,
2: потому что
3: причем...
2: Вот, острых таких моментов было очень много.
3: Во-первых, человек, остающийся один на один с природой, он уже должен осознавать, что он находится, так сказать, в стрессовой ситуации. Что в любой момент ему может грозить опасность, и он может погибнуть. Если говорить о взаимоотношениях Васильева с местными Ханты и Манси, почему они относились к нему с уважением? Они вообще очень настороженно, если не сказать враждебно, относились к русским промышленникам, к русским охотникам, к русским вот этим заготовителям, значит, шкур. Потому что те грабили, те, значит, вели себя очень беспардонно по отношению к местным. И поэтому заработать авторитет русскому человеку среди остяков было очень трудно. И вот когда они увидели, что приехал человек, который, во-первых, уважительно относится к их традициям. Ну, не сразу же они ему открыли вот эти места, где...
2: Ну, нет, конечно.
3: Значит, это нужно было время. Им надо сказать, что он очень достаточно быстро нашел общий язык и получил авторитет от местных. Они видели, что он уважительно относится к их традициям, почитает их святые места, он не стремится к личному обогащению, он пытается внести культуру вот в эти вот, значит, дикие места. И вот когда читаешь рассказ Бианки, где он описывает встречу и разговор с Василием Владимировичем, то он задает ему вопрос, а как удалось-то вот так вот, значит, авторитет-то заработать? А Васильев ему отвечает, значит, 2А. Это агитация, когда просто-напросто показывал, как дурят шаманы, как, значит, там, и молодежь потянулась к нему. И аптека.
2: Аптека, да.
3: И аптека. Вот 2А.
2: Что значит аптека?
3: Аптека – это вот как раз он привозил, значит, бобра же тоже нужно было добывать тем же остякам, да? А у них было…
2: Струя.
3: Струя, бобровая струя.
2: Это вот мускус, да, железа вот эта.
3: Который они использовали и в лекарственных целях, они использовали и в ритуалах своих, значит, это самое. И он привозил вот эту канадскую струю бобровую.
2: То есть решал вопрос, просто закрывал эту необходимость.
3: То есть даже готов был просто-напросто закупать это на свои деньги, привозить, и вы не убивайте бобров, и что бобры все-таки пускай живут.
2: Поговорим о встрече Бьянки и Васильева. Бьянки заинтересовался Васильевым как персонажем из приключенческих произведений, и он описывает их встречу так. Вот я когда читала, прям улыбалась. Васильев пригласил его на свое судно, да, каюк. И Бьянки видит в нем пиратские атрибуты. У меня такое чувство, что Бьянки рядом с Васильевым был как 12-летний восторженный мальчишка, потому что он говорит, вот кумач на мачте в сумерках ему кажется каким-то пиратским флагом, бочка, которая там где-то валяется, бочка, это бочонок пороха, печка, которая где-то там тоже стоит, ему видится эта пушка. Бьянки как будто бы даже снизу вверх на него смотрит, на Васильева. А Бьянки на тот момент было 36 лет, а Васильеву 41. То есть это, по сути, как бы, ну, ровесники.
3: Да.
2: И Бьянки, как настоящий художник, восклицает: вот с кого надо писать корсара, пирата.
3: Ну вот, пожалуйста, даже вот фотография, вот, на которой вот изображен вот наш герой. Понимаете, в чем дело? И Бьянки, и Васильев – это люди одного поколения. Это люди, которые читали, можно сказать, одни и те же книги. А чем зачитывалась молодежь? Подростки. Это сейчас, значит...
2: Ну, наше поколение тоже, собственно...
3: Да, и наше поколение.
2: Да, вкусило
3: читали,
2: вкус этой литературы,
3: значит, Пинкертона,
2: да.
3: Читали, значит, Шерлока Холмса, зачитывались Майнридом, зачитывались Фенимором Купером, примеряли на себя, значит, характер главных персонажей. Вот, всех тянул. Это были романтики. Это были романтики. И вот, когда Бьянки уже в 35-летнем возрасте увидел перед собой воплощение героя, который как будто бы сошел со страниц Фенимора Купера. Вот, так это ж кожаный чулок. Это знаменитый кожаный чулок. Вот это вот следопыт.
2: И удивительно, когда он его просит: Василий Владимирович, расскажи какую-нибудь острую ситуацию, которая у тебя была в лесу, или еще какая-то вот ситуация с людьми, может быть, да, и дай этот материал, чтобы я описал какие-то приключенческие там перипетии твои. Этот задумался, значит, наш персонаж, думал, и как-то немногословно сказал: да комары замучили.
3: Знаменитые комары, знаменитые комары, которые дают
2: раздражение
3: до сих пор.
2: Все, что мучает, это комары. Ну, а все-таки не только комары. Мы говорили о коренных народах, но давайте поговорим и про русских промышленников. Это было колоссально опасно. Это было мега опасно вставать на их пути.
3: Да, вот вы правильно сказали.
2: И как он это все дело разруливал? Там не 2А, наверное, как с Ханты и Манси.
3: Вот.
2: Там-то какая?
3: Вот понимаете, вот как раз вот тут уже, тут уже пошел административный ресурс все-таки. Административный ресурс, и вот чтобы противостоять вот этим диким захватам бобровых территорий русскими промышленниками, они на самом деле грабительски громили все на своем пути. Они ни во что не ставили традиции местных остяков, они разрушали святые места, и, в общем-то, остяки поэтому и при каждом удобном случае старались жестоко отомстить вот этим вот. Это целые артели создавались русскими для того, чтобы заготавливать вот этих бобров. Причем мы говорим, что русские бобровые шкурки отправляли контрабандные в европейскую часть, там перекупщики и так далее и тому подобное. Кто-то на восток, наоборот, переправлял в тот же Китай, да, знаменитый. Вот, а тут создается государственная территория, охраняемая государственная территория, которая убивает двух зайцев, грубо говоря, вот создание вот этого заповедника. С одной стороны, под защиту ставится священные для остяков и вагулов места, а это агитация, это жест доброй воли, что мы пришли сюда с миром, что мы не будем разрушать ваши традиции, это укрепление советской власти. Это очень хороший, четкий такой шаг. А с другой стороны, все-таки одно дело бороться с одиночкой, представителем этой власти, Васильевым, да, в частности, который угрозы получал, и стреляли в которого.
2: Стреляли в него?
3: Стреляли, вот, и стреляли в которого, запугивали. И неизвестно, значит, вернулся бы он с очередного оплыва или объезда он на этих на утлых лодочках-то сколько катался вот, по рекам и речушкам. Все же, я же говорю, только попал в лес, будь начеку, потому
2: конечно,
3: что в любой момент может прилететь.
2: Случайная пуля.
3: Да.
2: В кавычках случайная.
3: Вот. Неизвестно, вернешься или нет. Вот. А тут уже, как говорится, пыл поумерить надо, потому что ты уже встаешь на пути государства.
2: А его уход из заповедника?
3: К нему приходит, просится, и Васильев дает добро, приезжает Вадим Раевский.
2: Мы тоже о нем потом поговорим.
3: Вот.
2: Через
3: неделю. Это вот, понимаете, вот два человека, которые на самом деле символами вот этого Кондососинского заповедника.
2: Я поражена. Кондососинский заповедник как будто бы магнит для таких личностей. Там, что биографию не возьми, волосы дыбом просто.
3: Там от восторга.
2: Крутые личности просто. Мы все про каких-то западных героев. Да вот наши герои. Вот
3: Рената, наша с вами задача как
2: развернуть
3: можно вернуть
2: внимание, да.
3: Вернуть вот внимание наших слушателей к судьбам наших соотечественников.
2: У нас такие крутые вообще, вот. Такие крутые.
3: Вот, и в прошлом, и в настоящем, да думаю, что и в будущем будут.
2: Я не сомневаюсь.
3: Вот, и вот приезжает Раевский, а у Раевского, ну, мы с вами будем разговаривать, надеюсь, он достоин
2: отдельной
3: передачи.
2: Обязательно, об этом поговорим, да.
3: Они вот. У него арестовывают жену. Ему сообщают, что жена осуждена на 10 лет без права переписки.
2: Давайте мы не будем уходить в биографию.
3: Да, нет,
2: мы скажем,
3: на...
2: что
3: я к чему,
2: тень вот легла это... на Васильева. Мы знаем, нет, что те времена
3: Васильева,
2: были опасны.
3: Тень легла на потому что вторая половина 30-х годов, если ты связан
2: хоть
3: с врагом
2: как, хоть
3: народа,
2: чуть-чуть.
3: Хоть как, хоть краешком да. тебя вот это задело,
2: коснуло, да,
3: тень на тебя... И вполне возможно, что это стало главной причиной, что в 1937 году Васильева снимают с поста директора вот этого заповедника, угу. который, по сути дела, стал детищем его.
2: Он 16 лет посвятил
3: да,
2: ему своей жизни,
3: лет.
2: И потом переезжает в Печора-Илычский.
3: Да, и надо опять, смотрите, вот это корпоративная солидарность. Мы не знаем руководителей этого заповедника на Печоре. Мы только можем предполагать, сколько мужества нужно было этому человеку или этим людям, ну, прежде всего, наверное, директор, последнее слово, который бы взяли человека, как говорится, с душком, с подмоченной репутацией, с подмоченной биографией, взяли, пускай он пришел с понижением на должность заместителя директора, но он же пришел и проработал там еще 4 года.
2: Давайте скажем, как он добирался. Это тоже говорит о нем как о личности.
3: Ой.
2: Это я когда читала,
3: это,
2: у меня...
3: Чтобы понять, что это была за дорога, ну давайте представим
2: себе географическую
3: карту. Это не самолетом географическую
2: и не
3: карту.
2: Поездом.
3: Поездов не было,
2: ничего
3: самолетов
2: не было.
3: Не было, зимников не было. Он отправился на лодке.
2: На лодочке.
3: На лодочке, правильно вы меня поправили. Это была лодчонка, чуть ли там не долбленка, наверное, остяцкая, да? Вот. И вот он добирается из поселка Ханкакурт, где вот эта база была, вот этого заповедника, перебирается сначала в Березов, потом в Нексимволь, потом по горным речушкам перебирается через Уральский хребет, где Волоком, где как. Ну вот понимаете, мы в свое время, значит, когда говорим о приходе русских сюда, в Западную Сибирь, у нас встает как... Казаки Ермака, значит, перебирали uh-huh. волоком, да? Uh-huh. А тут человек в одиночку свою лодочку там это, через мели все попадает на реку Печора, и по Печоре, она достаточно полноводная, она достаточно крупная река, добирается до поселка Якша. Вот где, значит, база находится, Печорско-Илинского заповедника.
2: Одним словом, это тоже было преодоление.
3: Это было преодоление, это был, понимаете, подвиг духа, подвиг силы.
2: Вот вам внук академика и сын юриста.
3: Да.
2: Вот это да. Как он ушел из жизни? И это тоже говорит о нем.
3: В 1941 году он уже был человеком с именем. Он был автором, как вы в начале нашей передачи в исторической справке вот в этой сказали, он был автором десятков научных статей. Он написал несколько книг о природе, о флоре, о фауне, значит, о фауне прежде всего, Западной Сибири, вот этого Сосинского бассейна. И, соответственно, человек, еще облаченный властью, все-таки замдиректора, он часто выступал на совещаниях. И вот в 1941 году на одном из совещаний у него случился сердечный приступ. Но все-таки сколько пережить?
2: Конечно.
3: Сами понимаете. Вот. И он уже после этого кризиса не оклемался.
2: Ему было 51 год.
3: А чуть-чуть не дожил до своего 52-летия. Буквально 8 дней.
2: Ну вот на работе. Сгорел на работе.
3: Да, сгорел на работе. Сгорел на работе, как многие люди его времени.
2: Как мы сохраняем наследие и память об этом невероятном человеке?
3: Прежде всего, надо отдать должное, что сохранился достаточно богатый личный архив этого человека, который находится сейчас в окружном музее, Музее природы и человека, передан в 2019 году. Ну и по его статьям до сих пор, как по лекалам, проводят свои исследования современные биологи, современные охотоведы, современные исследователи, в том числе и популяции бобров. Все-таки то, что в Западной Сибири не только сохранилась, а приумножилась популяция бобровых, это заслуга в том числе и Василия Владимировича Васильева.
2: Ну и Кондо-Сосвинский государственный заповедник в Югре, правопреемником теперь его, в числе прочих территорий, стал заповедник Малая Сосьва, если я не ошибаюсь. Я подписана, ребята, я на вас подписана, я поглядываю, как вы там живете, что вы там публикуете, да? То там, то сям происходят локальные выставки, посвященные жизни Васильева.
3: Но этот человек достоин того, чтобы о нем говорить, о нем рассказывать, чтобы о нем помнить.
2: Ну, он достоин этого. Мы стараемся сделать так, чтобы слушатели наши знали, жители Югры знали, все-таки, да, первый в Западной Сибири заповедник. Огромная территория.
3: Огромная
2: невероятная территория. Ответственность. Опасность для жизни была каждую секунду, наверное.
3: И понимаете, еще вот когда говоришь о людях и событиях 20-х, 30-х годов, вот когда начинаешь заикаться, 30-е годы, да, 20-е, 30-е mm-hmm. годы. Ой, да там это большевики то делали, большевики все делали. У нас в первую очередь коллективизация, индустриализация, репрессии, особенно по 30-м годам, да. Но прежде всего нужно сказать, что за вот этой вот ширмой глобальных изменений, которые происходили в стране, остаются судьбы отдельных людей, которые вот эту вот историю, вот эти вот преобразования они делали. И если вот на самом деле, если вот так вот посмотреть на судьбы директоров тех заводов, которые встали в годы первых пятилеток, на судьбы людей, которые преобразовывали природу, которые стояли у истоков национальных округов, в том числе нашего Остяково-Гульского, да, то мы увидим, что это люди, на самом деле, это были романтики своего времени. И, может быть, та романтика, которая попала к ним в душу, запала к ним в душу при чтении приключенческой литературы на рубеже 19-20 веков, когда они были еще там подростками, там, молодыми людьми, и когда такая вот появилась возможность проявить себя, почувствовать себя вот этим вот героем тех книг, которые ты читал. Пожалуйста, Васильев, это вот наглядный пример.
2: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Напомню, я Рената Гасанова и мой гость Дмитрий Васильевич Филипчук рассказали вам о первом директоре первого в Западной Сибири Кондо-Сосвинского заповедника Василия Владимировича Васильеве. Этот выпуск можно послушать на странице Радио Югра в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Всего доброго. До свидания.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Туся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
2: 12+.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. В Югре продолжают действовать мошенники. Они выбирают схему обмана под ваш возраст. Подросткам сулят игровые бонусы и запугивают. Молодежи предлагают фейковую подработку и мнимые инвестиции. Гражданам среднего возраста поступают звонки от лжесотрудников госорганов или банков с угрозами о блокировке счетов и финансировании терроризма. Старшее поколение – это защита близких, попавших в беду. Предложения о дистанционном оказании помощи при решении социальных вопросов либо вопросов, связанных со здоровьем. Консультирование по вопросам использования сайта госуслуги. Варианты действий преступников разнообразны, но основным отличительным признаком является попытка получить ваши персональные данные, либо сведения о ваших финансовых счетах, данные банковских карт. Будьте бдительны. Главный совет – успокоиться и не спешить. Ни в коем случае не передавайте сведения о своих персональных данных, банковских счетах и картах, не отправляйте денежные переводы под давлением и в состоянии стресса.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
9: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
12: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
11: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
12: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
11: Реклама, лишние расходы.
12: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
13: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасаете родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
8: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Программа. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

городе. Эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041. 01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Югра.
0: Главное – окружное.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Главное окружное радио.
2: Так горает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо,

0: радио «Югра».
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио.
1: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.